Сегодня днем по Минской области будет облачно, пройдут дожди. Ветер умеренный. Температура воздуха составит от 19 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, возможны дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 7 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 25 градусов по Цельсию.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Бунько, расскажу о самых важных новостях минувшей недели.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поддержал предложение по корректировке плана строительства и развития вооруженных сил до 2030 года. Об этом сообщил министр обороны Виктор Хренин. Документ скорректирует с учетом современных угроз. Определены 6 ключевых направлений развития. Среди них система подготовки войск и офицерского состава, размещение сил, а также защита от беспилотных летательных аппаратов. МИД Беларуси решительно осудил атаку украинского беспилотника на гражданский автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Ведомство назвало произошедшее актом терроризма против мирного населения и вручило ноту протеста украинской стороне, а также потребовало объяснений. Также дипломаты призвали строго соблюдать порядок выезда детей на отдых в зарубежные страны и исключить поездки в зоны конфликтов.
0: К новостям в мире.
1: Подписанный США и Ираном меморандум о взаимопонимании вступил в силу. Об этом заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Он сообщил, что документ подписан в электронном виде и одобрен им как посредником. Первым шагом Иран немедленно откроет Ормузский пролив, а Соединенные Штаты снимут военно-морскую блокаду. Шахбаз Шариф поблагодарил руководство обеих стран за приверженность мирному урегулированию, а также высоко оценил посреднические усилия Катара, Турции, Саудовской Аравии и Египтом. И к новостям регионов. Около 170 гектаров новых садов по интенсивным технологиям планируют заложить в Минской области в этом году. Об этом сообщают власти центрального региона. Так, за последние годы значительно выросли объемы производства яблок поздних сортов, которые хранятся дольше обычных видов. Для новых садов уже организовали производство посадочного материала и провели исследование почв. Наиболее подходящие участки определили в Минском, Молодечнинском, Слуцком и Солигорском районах. И в завершении выпуска домашние попугаи способны использовать имена для обозначения людей и животных. К такому выводу пришла международная группа ученых. Они проанализировали сотни аудиозаписей и данные опросов владельцев почти 900 птиц. Почти половина хозяев сообщила, что их питомцы произносят имена. В большинстве случаев птицы явно связывали конкретное имя с определенным человеком или животным. Они использовали его как общее обозначение. По словам исследователей, это доказывает наличие у попугаев развитых когнитивных и вокальных навыков для социального общения.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 80 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: Итак, 7 часов и 8 минут. Доброе утро, страна. Доброе. Я знаю, о чем вы думаете. Господи, это ж понедельник. Ну зачем опять?
2: Жень, ну не пугайте людей с порога. Но хотя ты прав, сейчас 99% населения планеты делают страшное лицо в зеркале и вспоминают, где же они оставили свое вчерашнее воскресенье. Ну а мы подскажем и все поможем сделать. Меня зовут Юлия Умарова.
1: Ну а меня Женя Тихонов. И мы официально объявляем, что понедельник больше грустным не будет. Потому что мы так решили. Это не день тяжелого труда, это день, скажем так, ну, наверное, нулевой гравитации.
2: Ой, красиво, или около того. И вот вам факт, чтобы вы не срывали злость на кофеварке, ученые, между прочим, доказали, самый пик депрессивных мыслей в понедельник наступает ровно в 7 утра. То есть примерно где-то прямо сейчас. Ну а что после? А после только подъем, и самое страшное уже случилось, вы проснулись.
1: Да, то есть мы уже прошли ту самую точку невозврата, да. А вот дальше легче. Выключаем режим «Я зомби», включаем режим «Поехали». Поэтому сегодня мы не работаем на понедельник, мы работаем в удовольствии.
2: Мы работаем на нашего работодателя в первую очередь.
1: Ну, да.
2: Но, друзья, забудьте про планеры, да, забудьте про эти ваши начало недели с чистого листа, время свершений. Давайте время свершений начнется во вторник, а сегодня у нас время разгона.
1: Ну, прекрасно понимаю твою славу. Сегодня мы главные герои наших историй, но статистом быть не получится ни в коем случае. И даже если очень захочется, потому что если одна вещь, которая всегда играет с нами одну и ту же игру, и это погода, которой мы еще вообще ничего не знаем.
2: Она действительно непонятна последнее время, поэтому без нее наш бодрый понедельник просто слова. Держите курс наверх.
0: О погоде.
1: Итак, по данным Белгидромет, в Белоруссии переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха утром и днем от плюс 24 до плюс 30.
2: Ай, хороша. В Минске тоже переменная облачность. Кратковременный дождь, возможно, гроза. Температура воздуха утром от 20 до 22, днем до плюс 27.
1: Ну что же, и выходные тоже были жаркими, поэтому большое спасибо, дорогая погода, что наконец-то ты стала осознанно летней. Такое нам нравится, поэтому на энергии влетаем в новый день. Что нас ждет в этом часе?
2: Делимся с вами планами на ближайший час, а именно в этом часе подбавим мотивации жить этот день по полной. Гороскоп всегда в точку, всегда на удачу, поэтому дождитесь конца часа.
1: Также прогуляемся по виртуальной реальности в рубрике «Вылет и ты поймаешь в середине часа».
2: Ну а после пары треков будет не очень сладко. Новость. Говорят, на Украине может закончиться сахар. Ну, я не знаю, сладкая жизнь отменяется или нет. Будем это все узнавать очень скоро.
1: Итак, хотим мы или нет, но неделя начинается. Пора полюбить ее прямо сейчас. В этом нам поможет музыка на МВ Радио.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио.

0: Разбор полетов.
1: И лучшее, друзья, что мы можем дать нашим слушателям, это быть в курсе всех событий. И к 7 часам 20 минутам есть новость, которая заставила лично меня задуматься о том, что жизнь, она вообще штука непредсказуемая. Так вот, Украину ожидает дефицит сахара. Вот ты можешь себе это представить, Жень?
2: На все 100% могу.
1: Можешь, а я не могу. Вот как это, сахар исчезнет с полок. А причина смешная, даже не война, не санкции, а экономика. Цены упали, аграрии, которые выращивают свеклу, просто не могут больше работать в убыток.
2: И знаете, что они сделали по этому поводу? Они сократили посевные площади до 162 тысяч гектаров. Это исторический минимум. То есть сахарной свеклы в этом году посадили меньше, чем когда-либо. А производители уже либо снижают мощности, либо закрываются вовсе. И в итоге вот такая история. И сахар на прилавках может не стать совсем.
1: Да, мы тут с вами переживаем, что все дорожает. А оказывается, если он слишком дешевый, это тоже проблема. Производители не могут продавать его ниже себестоимости. И вместо того, чтобы радоваться низким ценам, мы рискуем, ну как мы, соседи наши, да, остаться вообще без сахара. Помните старые советские анекдоты эпохи талонов? Вы руки мыли с мылом? Тогда чай будете пить без сахара, вот.
2: Но на самом деле всегда остается здесь еще мед, да? То есть, грубо говоря, если вы за ЗОЖ, то и со сладким можно чем-нибудь попить, получается. Что в любом случае есть какая-то альтернатива.
1: Но это дорого, понимаешь?
2: Да, но, с другой стороны, ну, как бы не нам об этом здесь уже рассуждать. Мы предлагаем альтернативы, пытаемся спасти ситуацию.
1: Так что может это... чтобы жизнь хотя бы была хоть какая-то более подсахаренная.
2: Ну, возможно. Тогда, на самом деле, просто я лично считаю, что это какой-то звоночек. Иногда хотя бы задумываться. А что мы едим, откуда все это берется и сколько это стоит на самом деле, потому что, ну, допустим, или просто нужно купить пару мешочков сахара про запас,
1: да,
2: в таком
1: пусть
2: случае.
1: Будет на всякий случай.
2: Никто не знает, что будет завтра.
1: Это правда. Но, друзья, не волнуйтесь, сладость в этом эфире мы вам обеспечим, хотя бы для ваших ушей, в виде нашей музыки.
2: Ну и рекламные паузы, а то сейчас она начнется, а вы не ждали.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама на Минской волне.
3: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
4: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
5: Думаем, идея класс.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучшее.
7: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Так, давайте уже себе зафиксируем один важный момент, что каждый день это событие. Mm-hmm. Какое оно, это уже не так важно. А вот факт, что оно особенное, неоспоримо вообще ни в коем случае. И чтобы не упустить ни один момент, нужно быть в силах день этот самый осилить. Поэтому начинаем нашу радиофитнес-процедуру для самых ловких и самых внимательных.
2: Да, друзья, ведь проверено нами лично. Если утром не встряхнуться, день проскочит мимо, как тот самый экспресс. А ты вот будешь стоять с билетом на перроне. Поэтому наша задача — успеть хотя бы заметить то, что он проехал. Поэтому предлагаем в ближайшее время побороться за подарок — сертификат на посещение клуба виртуальной реальности VR Life.
1: VR Life — это клуб для испытания новых впечатлений, миров и звуков, созданных новейшими технологиями в сфере виртуальной реальности. 11 игровых зон, совместное погружение в виртуальную реальность до 8 человек и игровые зоны PlayStation 5. Яркие и незабываемые эмоции от VR Life можно получить в торговом развлекательном центре Тивали, павильон 226А.
2: Вот уж не знаю, какими нужно быть бодрыми, что сразу им всем второй мир подавай.
1: Ну да, на самом деле.
2: Ну ладно, давайте пройдемся по правилам нашего фейс-контроля.
1: Да, легко. Нужно внимательно слушать музыку на МВ-радио, потому что там где-то в треках мы спрятали секретную фразу. Как только вы ее услышите, во-первых, вы большой молодец, а во-вторых, присылайте...
2: У вас все отлично со слухом.
1: Да, великолепно. То есть, грубо говоря, мы еще такой филиал лора.
2: Ухо, горло, нос, да.
1: Да. В общем, как только услышите ее, присылайте нам на Viber, Telegram 8029-1010-307. Вот как услышали, так и присылайте.
2: Первый и самый точный молодец. Он отправляется в клуб виртуальной реальности. Ну, а мы свое слово держим. Мы рабы своего слова. Поэтому...
1: Рабы своих привычек,
2: и
1: да.
2: И привычек в том числе. Поэтому, как и обещали, сертификат на посещение виртуального клуба реальности VR Life будет ваш.
1: Ну, а пока... три слова, да начнется битва.

0: ответит и поймаешь.
1: 7:40, а мы идем по нашему плану. И план у нас отдать подарок в хорошие руки тому, кто это заслужил. Поэтому давайте будем сами назначать себе план по ходу пьесы.
2: Но, с другой стороны, все, что случилось, то и план на сегодняшний день. Именно, кстати, да, вот такая фраза была спрятана у нас сегодня в наших треках. Вы ее считали и услышали просто великолепно, а дальше уже началась борьба за первенство. И хочется что сказать по поводу этой фразы. День может и правда оказаться совсем непредсказуемым. И это даже хорошо. Главное, делайте вид, что все так было задумано, даже если на начальника утренний кофе вылили.
1: Но так было задумано, наверное, звездами, чтобы Алексей одержал победу. Алексей, последние цифры номера 1064. И отправляется Алексей весело в припрыжку в клуб виртуальной реальности VR Life.
2: VR Life — это клуб для испытания новых впечатлений, миров и звуков, созданных новейшими технологиями в сфере виртуальной реальности. 11 игровых зон, совместное погружение в виртуальную реальность до 8 человек — и игровые зоны PlayStation 5. Яркие и незабываемые эмоции от VR Life можно получить в торгово-развлекательном центре Тивали, павильон 226А.
1: Ну вот и поиграли, вот и славно. Но мы, знаешь, очень акварельно рассуждаем, что случилось, то и план. А вот чтобы наступающий понедельник все-таки был понятнее, давайте заглянем в наш гороскоп на удачу. Он уже ждет своего момента.
2: Причем все будет описано там очень широкими мазками, не пропускайте.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Гороскоп на удачу.
1: Выходные позади, а значит, начинаем неделю с чистого листа и совестью. И от того, как мы его проживем, я про понедельник, часто зависит вся неделя. Mm-hmm. Поэтому звезды сегодня тоже не дремлют, они приготовили для каждого знака свои подсказки.
2: Итак, начнем, скажем так, эпоху шпаргалок у нас здесь на МВ-радио с овнов, как обычно. Итак, овнам требуется порадовать себя чем-то приятным, mm-hmm. потому что день склоняет к созерцанию и отдыху.
1: Ты что хочешь, чтобы тебе голову оторвали? Или на дачу, Жень? Или мороженое, что хочешь.
2: Думаю, мне без головы можно уже и на дачу.
1: Ну, в общем, овны, выбирайте и делайте самое главное правильный выбор. Тельцы, ваша энергия на пике. Отличное время, чтобы завершить дела, которые вы откладывали в долгий ящик.
2: Близнецы, вас ждет день активного общения и новых знакомств. Возможно, вы получите интересное предложение. Кстати, эпоха близнецов подошла к концу. Теперь
1: да,
2: раки.
1: Да, теперь раки властвуют. Кстати, у раков сегодня будет особенно чувствительный день к атмосфере вокруг. Они будут все ощущать своей кожей, своим панцирем. Однако ваши идеи найдут поддержку у коллег и руководства.
2: Так, львы, не бойтесь брать на себя ответственность за важные проекты. Коротко и ясно.
1: Да, по делу. Девы, практичность – ваш главный козырь на сегодня. Удачное время для планирования бюджета и крупных покупок.
2: Весы, день принесет приятные сюрпризы от близких людей. Старайтесь избегать суеты и резких движений.
1: Это правда, не надо нам защемления там позвонков и так далее. Угу. Скорпионы, ваша интуиция сегодня обострена как никогда. Доверяйте своему внутреннему голосу при принятии решений.
2: Но да, с другой стороны, потом еще несколько раз это вот голос спросите, а что ты мне такое предлагаешь? Ага. А то вдруг подстава какая-нибудь самого себя. Стрельцы, время расширять горизонты. Ваш оптимизм заразителен и притягивает нужных людей.
1: Козероги, день требует дисциплины и выдержки. Вы сможете добиться значительных успехов в карьере, если не будете отвлекаться на мелочи.
2: Водолеи, нестандартный подход поможет решить даже самую сложную задачу, поэтому будьте открыты для экспериментов.
1: И рыбы, позвольте себе немного помечтать. Творческое вдохновение посетит вас во второй половине дня, поэтому ожидайте.
2: Ну, слушай, до второй половины дня нам еще жить и жить, это как правда. Говорится. А тут, глядишь, уже и первый час к концу подходит. Отлично! Это значит, что скоро будет выпуск новостей с Яной Довбенко. Она сегодня за них ответственна. Ну, а пока небольшая рекламная и музыкальная пауза на МВ-радио, скажем так, для того, чтобы дух перевести.
1: Наслаждаемся.
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио. Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
5: Сашка, выходи скорей.
4: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
6: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
4: Смотри, как удобно.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: новостей о погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 18 до 22 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно-Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, сколько абитуриентов напишут ЦЭ и какую статую открыли в Аргентине.
0: Новости.
1: Президент Беларуси направил обращение соотечественникам в день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Александр Лукашенко назвал 22 июня 1941 года самой страшной датой в истории страны. Война унесла жизнь каждого третьего белоруса и искалечила судьбы миллионов людей. Глава государства подчеркнул, что память служит щитом от воинствующего реваншизма, а расследование дела о геноциде является актом справедливого суда. Сегодня в Беларуси проходит резервный день для сдачи централизованного экзамена и централизованного тестирования по русскому и белорусскому языкам. Об этом сообщили в Республиканском институте контроля знаний. По данным учреждения, централизованный экзамен сегодня сдают около 100 человек. Из них около 20% выбрали белорусский язык, остальные напишут ЦЭ по-русскому.
0: К новостям в мире.
1: Прямые переговоры между Соединенными Штатами Америки и Ираном на высшем политическом уровне проходят в Швейцарии. Об этом сообщает портал Axios. По данным источника, встреча завершится сегодня, а далее консультации продолжат технические группы. Стороны обсуждают все составляющие ядерной сделки. Представитель США охарактеризовал первый раунд переговоров как продуктивный и способствующий укреплению доверия. Также он отметил, что участники добились хорошего прогресса в вопросе об открытости Ормузского пролива. Новостям регионов мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 56-м километре дороги Р-28 Минск-Нарыч. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. Самую высокую статую Лионеля Месси открыли в Аргентине. Высота объекта составляет 26 метров. Футболист изображен в форме сборной с вытянутой вверх рукой, а между коленями у него трофей чемпионата мира. Над скульптурой около года работал местный художник с группой помощников. Напомню, Лионелю Месси 38 лет. Он является 8-кратным обладателем золотого мяча. Также чемпионом мира 2022 года. На прошлой неделе аргентинец стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских котируются как 3 рубля и 80 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
3: 8 часов и 10 минут на Минской волне. Понедельник. Доброе утро, страна.
4: Всем приветик, приветик.
3: Да, понедельник — это день, когда мы решаем, какой будет наша неделя. Вот скажите честно, сколько раз вы хотели начать бегать по понедельникам, но останавливали себя мыслью: а зачем?
4: Да,
3: вот было такое же,
4: было,
3: Жень, да?
4: Было.
3: Вот
4: постоянно.
3: И у меня было.
4: Вот ты хоть, вот ты долго думаешь о чем-то, вот думаешь, вот все, вот финал недели закончится,
3: вот
4: новая неделя,
3: я стану
4: новое
3: красавцем.
4: Начало, а в итоге просыпаешься: зачем, куда, не хочу ничего.
3: Вот, и кажется, я нашла ответ на этот вопрос. Первый в мире забег тирамису пройдет в Италии, где 1000 участников нужно будет пробежать 6 километров по старому городу, а потом получить на финише безлимитное количество порций тирамису.
4: Погоди, вот.
3: Интересненько,
4: ну, а что,
3: да,
4: это за мотивация такая в Италии? Почему они, а не мы?
3: Ради тирамису, да, вот это понимаю, мотивация. Но кто знает, может, именно сегодня вы решите, что пора сбросить пару килограммов, и чтобы потом с чистой совестью наверстать упущенное на финише.
4: В общем, отличного старта недели всем, и пусть неделя будет продуктивной, и главное, вкусной. И помните, что даже если ваша цель не тирамису, а что-то более серьезное, главное к этой цели двигаться. Ну а тем временем мы движемся к нашим планам на этот второй час. Ловите.
3: И вот они какие. Поиграем с вами за продукцию от Стадара в нашем фирменном шифработе.
4: Ну, не тирамису, конечно, но, по крайней мере, наша натуральная.
3: Отлично.
4: Также попробуем разобраться в середине часа, какую игру ведет Венгрия и ее премьер-министр Мадьяр.
3: Да, с этим всем разберемся, но прежде обсудим праздники на сегодняшний день, 22 июня. Если у вас есть что сказать и кому передать, присылайте Viber, Telegram 8029-1010-307.
4: Обещаю. Пик дадим, все без процентов. Ну, ладно, хватит слов, включаем музыку на МВ-радио. Напоминаем, что мы с вами на волне 97.4 FM. Это Минская волна, и улетное утро продолжает свой рейс.
2: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: Бортовой журнал.
1: Итак, несмотря на то, что сегодня для всего постсоветского пространства скорбная дата, давайте повернем русло в другую сторону и посмотрим, какими поводами может быть прекрасен этот день.
2: А он точно прекрасен, я уже вижу. Первый повод – это Международный день быть собой. И это невероятно важный повод для поговорить с утра пораньше, особенно когда мы надеваем маску бодрого человека. Ответственного работника с 9 до 6. Много этих масок, иногда слишком много, вечно кому-то должны, вечно что-то надо, причем до такой степени, что мы забываем, кто мы такие.
1: И это правда, поэтому давайте честно, со всеми этими налетами серьезности и ответственности мы забываем о легкости, о веселье и о том, что нужно все-таки уметь радоваться. Иногда быть неадеквашей, ну, в рамках Уголовного кодекса РБ и административного тоже, и жить эту жизнь нужно определенно во всей красе. Пускай неправильно, но вот, а вот как чувствуете?
2: А кто знает, как оно должно быть на самом деле?
1: Ну, факт только,
2: знает,
1: наверное, только
2: как
1: вы.
2: Правильно, да. Поэтому давайте сегодня без притворства побудем хотя бы один день проще, сделаем себе перерыв от мирских забот и будем теми самыми задорными людьми, по которым мы так сильно скучаем.
1: Но с другой стороны, если хотите быть серьезными, это ваше кредо, то пожалуйста, главное, себе не изменяйте. Правда, оставайтесь с собой, побудьте даже, возможно, где-то наедине от всех этих сует. Останьтесь и послушайте себя.
2: Вот, это самый главный совет на сегодня. А вообще не слушайте чужие советы, живите как чувствуете, мы уже повторяемся в своих словах. Но, опять же таки, вчера был повод поздравить большую половину человечества. День медицинского работника. И к нам прилетело сообщение от Жоры, последние цифры номера 7395. Вот он пока еще на этом флёре праздничном хочет передать привет.
1: Здравствуйте, радио «Минская волна». Я хочу поздравить с Днем медицинского работника сотрудников 11-й городской клинической больницы города Минска, отделения травматологии и хирургического корпуса. Хочу пожелать здоровья, успехов, благополучия и самого всего наилучшего. А также хотелось бы пожелать всего самого наилучшего Кристину Анатольевне, которая меня поддерживает, когда мне тяжело в душевном плане, и всегда находится рядом, когда я вот расстраиваюсь, и она старается всячески меня поддержать. Большое ей спасибо.
2: Кристина Анатольевна, если вы нас слышите, привет вам огромный, спасибо за ваш труд, работу. Но еще добавляет Жора, что хочу отметить Веронику, мне когда-то было очень страшно ночью спать, и она меня поддержала по полной программе. Сказала, спокойно засыпайте, все пройдет. И действительно, все прошло, как рукой сняла. Она тоже работает медсестрой в этом же отделении. Всем привет!
1: Да, слушай, по-моему, хочется услышать уже историю полностью. Как вообще, что произошло и почему у Жоры такая интересная жизнь в 8 часов и 22 минуты. Ну, еще есть одно поздравление. Оно такое вот личное, из моей большой-большой дружной компании.
2: Давай.
1: Хочу поздравить с днем рождения Алену. Алену, так. Великолепную, смешливую женщину, которая знает толк в качественном юморе, в том, что быть немного, скажем так, оторванной от всего коллектива и быть такой вот зажигалкой. Ален, поздравляю с днем рождения и желаю, конечно же, тебе долгих и долгих лет. И главное, чтобы работа тебя не подкашивала. А работает она, кстати, учителем физики.
2: О, поздравляю, Алену. Мы всей командой присоединяемся к поздравлениям. Действительно, пусть цели все будут достигнуты, сокровенные мечты исполнены. Угу. Ну и самое главное, наслаждайтесь жизнью. Живите ее в полной красе.
1: Да, будьте собой, как мы уже отмечали сегодня первый праздник. Ну, а мы также идем планомерно к нашей цели. Как мы уже сказали, 8 часов и 22, 23 уже минуты. И мы скоро будем заходить с вами на разбор полетов. Узнаем, что же такого планирует Будапешт. Но пока небольшая рекламная и музыкальная пауза. Special for us.
2: Полетели.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама на Минской волне.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление – строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
5: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
6: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
5: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
6: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясна для каждого».
5: Подробнее на сайте ясна.бай или по номеру телефона 123.
1: Открытое акционерное общество «Стройтрест номер 3 Ордена Октябрьской революции в Солигорске» приглашает на работу рабочих строительных профессий и инженерно-технических работников. Предлагаем достойную зарплату от 3,5 до 8 тысяч рублей и выше, жилье для иногородних и компенсацию аренды, работу без дальних командировок на стройках Минской области и Минска. Обучим и повысим квалификацию за счет предприятия. Обеспечим страховкой от несчастных случаев и медобслуживание. Полные социальные гарантии по одному из самых надежных коллективных договоров в строительной отрасли республики. Зарабатывайте вместе со «Стройтрестом номер 3». 8-174-26-03-19 плюс 375-44-765-30-62 плюс 375-29-142-44-06.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Итак, новость. Снова про Будапешт и снова про Киев. Венгрия теперь уже при новом премьере сделала очередной кульбит. Петр Мадьяр, уже почти лично хорошо нам знакомый и часто упоминаемый, ну, собственно, на смену Орбану пришел, что вы хотели.
2: Да, как сосед наш.
1: Да, лично подтвердил, что его стране удалось вычеркнуть из итоговой декларации саммита ЕС пункт об ускоренном вступлении Украины.
2: То есть официально Брюссель хотел дать зеленый свет и форсаж, а Венгрия нажала на стоп-кран. Да, правильно ли я понимаю?
1: Да.
2: Слова убрали, торопиться никто не будет. Формально технический момент. Но, Жень, давай честно, это ведь не просто правка текста, да?
1: Ну, я тоже к этому склоняюсь. Это скорее уже такой системный сигнал. И вот тут, наверное, самое интересное. Раньше, когда у руля был Виктор Орбан, мы хотя бы знали сценарий, что будет дальше. Орбан — это как вектор на восток. Жесткая игра против Киева, блокировки, понятная идеология, понятно, куда дует ветер и откуда.
2: Ну, а сейчас что имеем? Он, вот Мадьяр, он вроде бы не Орбановец, вроде бы за диалог с ЕС, но на деле повторяет ровно тот же самый трюк с блокировкой. И это даже не попытка усидеть на двух стульях, это больше.
1: Да, это уже явно не два стула, и это, я бы сказал, тройной тулуп на всех табуретках сразу. Одной рукой он жмет Брюсселю, скажем так, поддакивает, другой пытается, дает понять, что у Венгрии есть свои интересы. Ну а третий, видимо, невидимой рукой рынка, машет кому-то там на восток. При этом не ясно, а что хочет в финале? Денег? Уступок по правам нацменьшинств или просто хочет перехватить инициативу у Орбана, будучи уже более таким жестким?
2: В общем, главный вопрос. А чем это все закончится? Пока Европа в шоке от этой акробатики, нам остается только наблюдать и гадать. А какая-то песня может быть в финале? Может, лебединая? А?
1: Для самого Мадьяра, да. То есть прощальная для единства ЕС. Или же все-таки это как бы песня для собственной карьеры уже там пойдет, ну, на убыль. В общем, пока ответа нет, но ясно одно.
2: Никакого.
1: Украине придется запастись терпением, ну а Венгрии, похоже, будет дальше удивлять нас почти на каждом саммите.
2: Ну а пока политики играют в свои игры, мы, друзья, запускаем с минуты на минуту свои веселые, с подарками. Стартует розыгрыш, никуда не переключайтесь, а лучше переключайтесь с Брюсселя на наши социальные сети. Там удивлений будет больше, и они поприятнее.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Дешифробот.
1: Итак, достать все дешифраторы, дорогие друзья, все на стол и, главное, смартфоны тоже, потому что мы буквально все прямо сейчас запускаем нашу фирменную рубрику «Шифр-работ». Ну и, конечно же, как и в любом нашем розыгрыше, в любом нашем интерактиве существует подарок, который сегодня у нас что?
2: Итак, хочется добавить «Крутите барабаны». У нас сегодня подарок на кону. Это вкуснейшая продукция от Стародорожского плодовощного завода. Друзья, секрет идеального вкуса – это чистая природа. Представляем вам кетчуп «Стодар» из томатов. Это воплощение натуральности. Мы используем только тщательно отобранные сочные помидоры, выращенные белорусскими фермерами, и добавляем только самые необходимые натуральные ингредиенты. Кетчуп «Стодар» для тех, кто любит вкус и пользу, я бы еще добавила, и натуральные продукты.
1: Именно так. Вот я даже считаю, что у нас в Беларуси нет искусственного интеллекта, потому что у нас все натуральное.

0: под номером 14.
1: Что я сказала? Побывали.
0: Нет,
1: в общем, оказались, да, под номером 14. Именно тогда вы сможете одержать победу и забрать вкуснейший кетчуп «Стадар». И для этого дадим небольшую подсказку. Что же за выражение мы сегодня загадали?
0: Да, выражение сегодня у нас сложное. Ну, а что вы хотели? В понедельник иногда можно устроить небольшую встряску. В общем, выражение означает, что дети всегда похожи на своих родителей.
1: Да.
0: Не яблонька от яблоньки, но вот очень близко. Даже, можно сказать, даже какая-то негативная коннотация.
1: Конечно, мы отражение наших
0: предков. Пошли ответы.
1: Пошли. И ждем именно человека под номером 14. А пока послушаем музыку.

0: лучших работ.
1: Если вы до сих пор, друзья, остаетесь на нашей волне 97.4 FM, это значит лишь одно, то, что вы с нами, вы наши, не потому что так сложилось, а потому что подобное тянется к подобному.
2: Именно так.
1: И мы ваше отражение, вы наше продолжение, поэтому скучать не дадим, прямо сейчас подведем итоги нашего интерактива.
2: Вот на самом деле, после этой твоей фразы я просто подумал, вот, допустим, смотри, нас слушает миллион людей,
1: да,
2: если они наше продолжение, то сколько ж нам элементов придется платить. Ну ладно, в общем, не суть важно, потому что сегодня выражение у нас было...
1: Все обоюдно.
2: Было следующее, зашифровано в виде эмоджи. Это от осинки не родятся апельсинки.
1: Именно
2: думаю,
1: так,
2: что хотя бы раз в жизни каждый из нас слышал это выражение. Ну что же, а вот наши вот апельсинки Лизе под номером 6578 сегодня повезло оказаться 14-й и, конечно же, выиграть у нас набор томатов от Стадар.
1: Теперь вы точно, Елизавета, знаете секрет идеального вкуса, потому что попробуйте совсем скоро кетчуп Стадар из томатов. Это воплощение натуральности. Мы используем только тщательно отобранные сочные помидоры, выращенные белорусскими фермерами, и добавляем только самые необходимые натуральные ингредиенты. Кетчуп Стадар для тех, кто любит вкус и пользу.
2: Помимо вкуса, мы также любим и пользу, как ты правильно заметила. Поэтому что может быть полезнее новостей вот в такое-то время? Да, мне
1: пока
2: кажется,
1: только новости вижу на горизонте.
2: Ну, а мне кажется, что еще и музыкальная пауза с рекламой будет тоже очень полезной. Ждем Ян Довбенко в нашем эфире. Ну, а пока наслаждаемся течением эфира.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама на Минской волне.
3: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
4: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
5: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут Яна Довбенко расскажу, о чем предупредили в ГАИ и где нашли прототип Стоунхенджа.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил ветеранов и коллектив военного информационного агентства «Вояр» со 105-летием белорусской военной газеты. Глава государства отметил, что военные журналисты всегда остаются на передовой информационного фронта. Сегодня коллектив агентства несет ответственность за объективную картину событий и воспитание преданного родине поколения. Александр Лукашенко пожелал ветеранам и сотрудникам здоровья, благополучия и новых творческих свершений. Военные Беларуси не намерены вступать в конфликт, об этом заявил министр обороны Виктор Хренин. По его словам, войска продолжают обеспечивать безопасность граждан. Руководитель ведомства отметил, что напряжение сохраняется и в информационном поле проявляются провокации. По его словам, важно оценивать общую стратегию, а не тактические моменты. На границе находятся минимально необходимые силы, которые совместно с пограничниками надежно прикрывают рубежи.
0: К новостям в мире.
1: Красный уровень опасности объявлен сегодня из-за жары во Франции. Об этом сообщает метеорологическая служба страны. В некоторых департаментах столбики термометров поднялись выше 42 градусов тепла. В целом по стране уже побито или повторено 180 месячных температурных рекордов. Власти закрыли или изменили режим работы почти 2700 учебных заведений. Сегодня президент Франции должен объявить о создании кризисного подразделения для преодоления последствий аномального зноя. Госавтоинспекция Минской области усиливает контроль на железнодорожных переездах. Профилактические мероприятия направлены на предотвращение нарушений и дорожно-транспортных происшествий, которые угрожают безопасности движения поездов. Водителям напоминают о необходимости снижать скорость перед переездом и убеждаться в отсутствии приближающегося состава. За нарушение правил проезда железнодорожных переездов предусмотрен штраф от 2 до 4 базовых величин. Инициатива завершится в среду. И в завершение выпуска монумент возрастом 5000 лет обнаружили в Великобритании. Объект расположен в 5 километрах от знаменитого Стоунхенджа. Древний памятник состоял из двух крупных деревянных столбов, которые точно указывали на восход солнца в летнее солнцестояние и закат в зимнее. Ученые считают, что это сооружение может быть прототипом знаменитого каменного кольца. По их словам, находка отражает более ранние религиозные и астрономические традиции жителей этой местности. Специалисты назвали открытие одной из величайших в своей карьере.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских котируются как 3 рубля и 80 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Улетное утро на МВ-радио.
4: 9:06 на Минской волне, понедельник, доброе утро, страна.
5: Добрейшая.
4: Ну что, коллега мой, как ты себя чувствуешь в это утро?
5: Чувствовать, конечно, это очень громко сказано. Где я, кто я, вот это вот все, ага. Те самые вопросы, но которые очень актуальны каждое утро.
4: Я тогда попала в самое яблочко. Есть новость, которая тебя должна немного взбодрить. В интернете сейчас все обсуждают японскую систему развития мозга. Автор – нейробиолог Рюта Кавашима, и он говорит, что после 20 лет мозг начинает тормозить. Ну, знаешь, как старый компьютер, который ты пытаешься перезагрузить, а он все думает и думает.
5: Знаешь, очень обнадеживающая какая-то информация, до такой степени, что хочется аж вернуться в свои 20 лет и попробовать прожить эту жизнь заново.
4: Есть лучше.
5: Что предлагает?
4: Вот, предлагает та самая Рюта Кавашима, решать примеры в уме, без калькулятора, без телефона, без подсказок. Вот я сейчас пытаюсь в голове умножить 27 на 43, но с трудом получается. Вот эти мостики там всякие. Столбики в голове. Но ведь в школе мы это делали за секунду, а теперь все, понимаешь, привыкли к калькулятору, привыкли к тому, что телефон за нас думает.
5: Ну ладно.
4: Надо возвращаться.
5: Смотри, у нас же понедельники, верно? Конечно, верно же, поэтому если понедельник, то пора начинать что-то по-новому или, допустим, вспоминать что-то старое. Поэтому тренировки в этом плане начинаем по 5 минут в день. Сначала простые такие примеры, потом там, ну, допустим, 1 плюс 1 это 5 или сколько там, 8. Потом приходим к правильному знаменателю, потом к сложным примером идем, ну а к концу года уже интегралы спокойно в уме будем перебирать.
4: Ну вот и отлично. А теперь давайте посмотрим, что диктуют наши планы. Там, я надеюсь, все проще, чем в столбик посчитать.
5: Да, конечно, потому что уже можно самым простым вариантом заглянуть к нам в Инстаграм и проголосовать за трек, который, вы считаете, должен стать завершением нашего сегодняшнего утра. Под конец часа будем разбираться.
4: В середине часа будем менять кофе на матчу, расскажем секрет этого удивительного напитка.
5: Да, а также через несколько треков мы отметим, что белорусы рванули в лес и выносят дары природы корзинами.
4: Вау.
5: О какой благодати пойдет речь, мы расскажем буквально через несколько треков, как и обещали.
4: Как и обещали, еще целый час с вами на волне 97.4 FM в студии Женя Тихонов и Юлия Умарова. Заряжаемся музыкой.
3: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: на связи.
1: Алло!
2: Итак, Жень, у меня вопрос к тебе. Ты в лес на выходные ездил, нет?
3: А зачем, спрашиваешь? Ну, я тебе не привез никаких там ни лисичек, ничего такого. Нет, не было. А зачем интересуешься?
2: Ну, потому что, судя по тому, что сейчас творится в соцсетях, половина Беларуси рванула за ягодами. И не зря скажу так, потому что люди в Копольском районе, например, собирают землянику ведрами.
3: А можно руками, кстати.
2: А можно и ковшиками. Девушка из Копольского района набрала 4 ведра, такие, что туда можно и спрятать маленького ребенка.
3: Но
2: ты
3: советую.
2: Понимаешь, какая охота?
3: То есть в Беларуси наступило время, когда можно просто взять и пойти в лес.
2: Да.
3: Без виз, без билетов, без очередей, без смс и регистрации. Взять корзинку, выйти за город куда-нибудь и через пару часов, ну, уже вернуться с полноценным таким ведром витаминов. А, ну, если не повезет, то хотя бы воздухом подышать.
2: И это только начало, говорят специалисты. Уже и черника кое-где подоспела, особенно на Гомельщине. Так что сезон только разгоняется. Ну, а у нас к вам вопрос, дорогие наши слушатели. Вы ездили за земляникой в этом году, этим летом, вот на этих выходных? Есть среди вас те, кто уже носит из леса ведра? Или, может, вы из тех счастливчиков, у кого просто возле дома в деревне растет эта красота?
3: Кстати, как там по урожаю в Минской области? Полным ходом все идет? Потому что, когда вот народ корзинами выносит ягоды из леса, сидеть дома – это настоящее преступление. А мы здесь действуем строго по кодексу, дорогие друзья. Поэтому делитесь... Да, делитесь своими этими самыми лесными историями. Ну а мы вам музыку для настроения поставим. По-моему, отличный размен.
2: Отличный план, отличный час, который еще не закончился. Поэтому всем удачной рабочей недели. Пойдем послушаем музыку.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио. Реклама на Минской волне.
4: Где были мои глаза? А где были мои уши?
5: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
4: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
6: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
7: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
8: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
9: Сашка, выходи скорей.
8: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
10: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
8: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Запасной аэродром.
1: Давайте, наконец, признаем один немаловажный факт. Кофе – это тренд прошедших дней, и это факт. Эти все экспрессо, капучино, они уже на самом деле давно остались больше вкусовой ассоциацией с бодростью, а не панацеей от этой страшной болезни.
2: Ну что, я читаю твои мысли. Ты хочешь спросить нас всех, пробовали ли мы матчу,
1: да? О, да.
2: Хочу спросить. Да, напиток богов зеленоватого цвета, который заряжает энергией, как аккумулятор. И да, Женечка, пробовали. Но мне кажется, нужно рассказать всем нашим слушателям, что он действительно не настолько раскрученный, распиаренный, какие свойства в нем имеются.
1: На самом деле, первый раз с этим напитком я познакомился не вживую, а как при почтении очень интересной книги «100 правил современного самурая». Это, оказывается, еще древняя традиция Японии. В то время это было прям хорошее такое чаепитие с очень классным тонусом. Давайте сразу тогда расскажем, как примерно его делать в домашних условиях. Сначала нужно эту самую матчу найти. Это такой зеленоватый порошок из нижних листьев чая. Как только он окажется у вас в руках, берем чайную ложку и засыпаем порошок в кружку. Дальше нам понадобится вода. Не кипяток, где-то 60-80 градусов.
2: Далее начинается то самое волшебство. Самураем для этого не обязательно быть. Мы это дело все взбиваем до той поры, пока не образуется зеленоватая пенка, которая не сходит. Пока что пить не стоит. Очень горько получится. Нам останется финальный шаг, а точнее вилочка шагов. Нужно будет добавить либо воды до нужного количества, либо взбитое молоко.
1: Ну, в первом случае получается очень такой крепкий и насыщенный чай с легким привкусом жасмина, но лично для меня. Во втором это как больше, ну, горячий коктейль с такими травяными нотками. Мягко, аккуратно, а главное, впоследствии бодро. И вот мне кажется, что понедельник как раз-таки это то самое время, когда нужно пробовать что-то новое, пожалуйста.
2: Конечно, и мне вот то, что нравится в этом напитке, можно все регулировать. То есть хочешь мягче, добавь меньше порошка. Ну, в общем-то, как и с кофе, да, просто дело вкуса, дело любви.
1: Но главное, что эффект.
2: И эффект гораздо мощнее, чем от кофе.
1: Да, он приятный, и в то же самое время тебе не нужно проявлять никакой такой физической активности для того, чтобы у тебя пошло. Вот, условно, вытянул коллегу на небольшой аперитивчик, сделал вам по кружечке, поговорили,
2: все,
1: понимаете,
2: все. И в Шрека превратились оба.
1: Да, неплохо, на самом деле. Я бы предложил тебе прямо сейчас пойти, но у нас осталась еще, конечно же, наша удачная посадка,
2: конечно,
1: которой мы перейдем через несколько треков.
2: Вы тоже никуда не переключайтесь, уже можете забегать в наши соцсети и голосовать заочно за трек, который хотите послушать в финале часа.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: «Удачная посадка».
1: Идем на снижение, а значит, пришло время нашей удачной посадки, в которой будем начинать неделю с новых треков и знакомить вас с ними прямо сейчас. Потому что, друзья, согласитесь, в понедельник нам всем нужна свежая музыка, чтобы взбодриться и настроиться на рабочий лад.
2: Да, сегодня мы будем с двумя новыми треками, между прочим, настраиваться на этот самый рабочий лад. Но вот с другой стороны, с двумя фрагментами. А вот с каким целым, это еще пока что очень большой вопрос. Ответить на него можно в Viber, Telegram 8029 10 10 307, или же в нашем удобнейшем опроснике в нашем Инстаграме. Забегайте, голосуйте, как вам будет удобно.
1: Ну а прямо сейчас переходим к прослушиванию каждого из треков, чтобы сделать свой вердикт.

0: Ольга Серябкина, Дима Урих, 8-901. Что это? Код, дата, личный номер. Но даже если не знать ответа, трек звучит так, что хочется подпевать уже со второго припева. Песня точно живая и набирает обороты. Это показывают нам стриминговые площадки. Поэтому, если вы хотите проголосовать за песню и послушать ее целиком, ждем ваши сообщения.
1: Она набирает обороты, и если мы хотим взять ее в оборот, тогда голосуем.
0: Конечно, как рабочую лошадку.
1: С другой стороны, есть еще один трек.

0: Фейгин с треком «Аева». Вот и вторая половинка. Здесь история другая, но не менее интересная. Глеб Фейгин — это автор, который уже набирает обороты на музыкальном рынке. Песня в жанре поп, но многие уже заметили, что трек для многих, и для многих он на самом деле открытие. Он как-то пытается в такую вот интересную душевность, которая была плюс-минус где-то в 90-х или начало 2000-х. Такое нравится.
1: Да, хороший такой поп-рок, заряжает настроением, дарит бодрость. Если вам нравится эта песня, хотите ли ее послушать целиком, ждем сообщения Viber, Telegram 8029-1010-307. И что победит в итоге? Фейгин со своей моей и прокатит нас всех без седла на коне или же Серябкина с Димой Урихом под 8901. Решаете только вы.
0: Решаете, кстати, по номеру 8029-1010-307. Так что мне почему-то лично кажется, что сегодня большинство голосов будет за Серябкину. Но мы посмотрим. Да, посмотрим. Для этого один трек.

0: «Дачная посадка».
1: 9:43, и я надеюсь, сейчас наступит тот самый момент, когда мы с вами откинемся на спинку кресла и насладимся треком, за который вы, между прочим, все и проголосовали.
2: Главное откинуться так, чтобы не сломать случайно, а то еще
1: чтобы назад можно было вернуться, да.
2: Ну, в любом случае, под каким номером сегодня у нас победитель? Под номером 8901, на секундочку.
1: Именно так, да. Ольга Серябкина, Дима Урих,
2: если
1: победители.
2: Если честно, даже как-то я не особо это сильно мы сомневались, потому что Ольга Серябкина — это всегда тренд, это всегда
1: эталон.
2: То, что будет в топах. Это по-любому. По-любому. Юля не даст соврать.
1: Я не дам соврать и не дадут соврать наши слушатели, которые голосовали в социальных сетях, писали на Вайбер, Телеграм. Огромное вам спасибо за вашу активность. Угу. На сегодня мы уже должны кланяться. Да, реверанс вам огромный за эти 3 часа. Будем уже встречаться завтра в 7 утра.
2: Только слишком сильно низко кланяться не будем, потому что не хотим лбы расшибить. Но в любом случае большое спасибо, что были с нами все эти 3 часа вместе, а возможно даже и не 3, может чуть-чуть меньше. Главное, что вы были с нами. Мы с вами умудрились обменяться хорошим настроением и, возможно, где-то даже полюбить этот страшный день понедельник.
1: Ничего страшного в нем нет, Жень.
2: Конечно.
1: Ты посмотри за окно. Хорошая погода, настроение супер. Поэтому оставайтесь с нами целый день. Музыка обещает подбадривать на хорошие свершения.
2: Ну а пока с вами было «Улетное утро» на волне 97.4 FM. Юлия Умарова и Женя Тихонов скажут вам сегодня до свидания. Ну а завтра встретимся с вами в 7 часов на этой же волне.
1: Всем пока.
0: Наш рейс завершен.

0: Реклама.
1: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 20 до 23 градусов со знаком «плюс». Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, над чем работают белорусские ученые и что происходит в космосе.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравился президента Никарагуа Росарио Мурильо с 75-летием. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Александр Лукашенко подчеркнул, что совместные усилия сопрезидентов укрепляют авторитет Никарагуа в мире. Глава государства также указал на динамичное развитие отношений между нашими странами. Он выразил уверенность в дальнейшем конструктивном сотрудничестве и пожелал Росарио Мурильо здоровья и успехов. Методики выявления генетической предрасположенности к более чем 20 заболеваниям выявлены в Беларуси. Для этого выполнено свыше 400 тысяч генетических анализов и выдано более 25 тысяч генетических паспортов. Такой подход помогает предотвратить развитие болезни, а не лечить ее последствия. Кроме того, генетики успешно выявляют причины бесплодия и изучают устойчивость организма к антибиотикам. За медицинской помощью к белорусским специалистам приезжают пациенты из 160 стран мира.
0: К новостям в мире.
1: Завершился первый раунд переговоров высокого уровня между Ираном и США. Тегеран согласовал отмену пошлин на экспорт нефти и разморозку части своих активов. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. По его словам, встреча прошла в позитивной и конструктивной атмосфере при посредничестве Катара и Пакистана. Стороны также договорились создать специальную группу для урегулирования конфликта в Ливане с участием представителей этой страны. Технические команды продолжат консультации в течение всей недели. К новостям регионов. Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур в Минской области составляет более полумиллиона гектаров. Об этом сообщили власти центрального региона. Так, председатель Минблсполкома Алексей Кушнаренко поставил задачу превзойти урожай прошлого года и выйти на 3 миллиона тонн с учетом кукурузы и рапса. На уборочные задействуют почти полторы тысячи комбайнов. Сейчас хозяйство косит травы, заготавливают корма и ремонтируют технику. А зимой рапс посеют на площади почти 120 тысяч гектаров. И в завершение выпуска. Ученые зафиксировали на Солнце две вспышки предпоследнего уровня мощности. Эти события стали самыми сильными за последние три недели. Оба события произошли в одной и той же активной области на восточном краю звезды, которая сейчас выходит к Земле. Причем первая вспышка сопровождалась выбросом плазмы, но он был небольшим и пройдет мимо нашей планеты. Ожидается, что группа 5 окажется напротив Земли в четверг. Однако ученые не исключают, что этот локальный всплеск активности может быстро завершиться.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 80 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: When I spent the summer on you.
1: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет облачно, пройдут дожди. Ветер умеренный. Температура воздуха составит от 19 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: 97.4 FM.
1: Я спустя

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 21 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Куполе. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какой проект стартует в Беларуси и в чем преимущество натурального молока.
0: Новости.
1: Изменения в порядке формирования кредитных историй и получения кредитных отчетов вводятся в Беларуси. Об этом информирует Национальный банк. Теперь источниками формирования кредитных историй станут и криптобанки. Они обязаны передавать в кредитный регистр данные по всем сделкам и получают право запрашивать отчеты для оценки рисков. Мера вступит в силу в середине июля. Кроме того, с 1 февраля для пресечения мошенничества уточнят цели получения кредитных отчетов пользователями. Республиканский слет поисковых отрядов «Наследники Победы» стартует сегодня в Беларуси. Об этом рассказали в Республиканском центре экологии и краеведения. В мероприятии примут участие команды от каждой области и города Минска. Сначала мероприятие состоится в онлайн-формате, а очная часть начнется в среду. Поисковые отряды представят свои исследовательские работы, примут участие в конкурсах и патриотических акциях. Участники возложат цветы к мемориалу «Масюковщина», посетят Национальный архив и станут гостями Международного антифашистского конгресса.
0: К новостям в мире.
1: Расходы Пентагона на операцию против Ирана составили не менее 40 миллиардов долларов. Об этом сообщает телеканал CNN. Основная часть средств пошла на боеприпасы, уничтоженную технику и восстановление баз. В эту сумму не включены операционные издержки, которые уже были предусмотрены военным бюджетом. В целом расходы Вашингтона превысили 100 миллиардов долларов. Новостям регионов. Минская область лидирует в стране по привлечению инвестиций. Об этом рассказали власти центрального региона. В частности, уже завершена реализация 35 проектов из перечня «Один район, один проект» общей стоимостью более 800 миллионов рублей. Такие инициативы позволили создать более 1300 рабочих мест. Всего в этом году на территории области запланирована реализация около 200 инвестпроектов стоимостью более 20 миллиардов рублей. Председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко поручил местным властям держать выполнение таких проектов на личном контроле. И в завершение выпуска. Коровье молоко может приносить организму больше пользы, чем растительные аналоги. К такому выводу пришли австралийские ученые. Главная причина кроется в структуре молока. Все питательные вещества находятся в соединении друг с другом. Специалисты установили, что употребление 1-2 порций молочных продуктов в день снижает риск переломов, в то время как кальций в добавках такого эффекта не дает.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 80 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Дома на Минской волне. Открый для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усёй краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Открытое акционерное общество «Стройтрест номер 3» Ордена Октябрьской революции в Солигорске приглашает на работу рабочих строительных профессий и инженерно-технических работников. Предлагаем достойную зарплату от 3,5 до 8 тысяч рублей и выше, жилье для иногородних и компенсацию аренды, работу без дальних командировок на стройках Минской области и Минска. Обучим и повысим квалификацию за счет предприятия. Обеспечим страховкой от несчастных случаев и медобслуживания. Полные социальные гарантии по одному из самых надежных коллективных договоров в строительной отрасли республики. Зарабатывайте вместе со стройтрестом номер 3. 8-174-26-03-19 плюс 375-44-765-30-62 плюс 375-29-142-44-06.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет облачно, пройдут дожди. Ветер умеренный. Температура воздуха составит от 19 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: категория 12+.
1: Мода, здоровье и уход за собой. Все, что делает нас прекраснее. В авторской программе Вики Красовской «Красовская о красоте».
2: Мечта сбылась. Теперь на улицу модно ходить в тапочках. Бабуши, слиперы или попросту тапочки из кожи на каждом втором фэшн-инфлюенсере. Подобные тапочки сразу делают образ более расслабленным и являются продолжением тренда на пижамный и азиатский стиль. Актуальнее всего варианты из мягкой кожи, но также это могут быть модели из сатина или замши. С чем же носить, спросите вы? Хорошо будут выглядеть с льняными брюками, шортами-бермудами, кимоно или макси-юбкой. Будьте неотразимы, экспериментируйте и сияйте.
1: Красота – это не модные тренды, это искусство быть собой. Красовская о красоте на МВ Радио. Наша музыка на мне.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

22 июня. День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В 4 часа утра Беларусь первой приняла на себя вероломный удар врага. Над нашим народом нависла невиданная доселе угроза. Угроза полного истребления нас как нации. В их зловещем мире места для нас не было. Каждый третий житель Беларуси сгорел в беспощадном пламени войны. Не было семьи, куда бы ни пришло горе страшной утраты. Уничтожены тысячи населенных пунктов. Всему миру известна трагедия Хатыни. Ее участь разделили сотни белорусских деревень. Тростенец, Красный берег, Азаричи, Дальва, Минское гетто. Эти символы нацистского террора отзываются горькой болью в сердцах миллионов людей. Но, надеясь на легкую победу, враг просчитался. С первых минут войны на всех фронтах завязалась ожесточенная борьба. Героические 32 дня, сражаясь в полном окружении, до последнего бился бессмертный гарнизон Брестской крепости. Земля горела под ногами захватчиков. Руины стреляли в упор. Столь массового партизанского движения, как в нашей стране, еще не знала история человечества. Героизм и мужество бойцов Красной Армии, партизан и подпольщиков и поистине всенародное сопротивление врагу принесли освобождение и долгожданный день победы. Под мирным небом Белоруссии мы черпаем силы в памяти о великом подвиге и благодарим наших отцов и дедов в пламени сражений, отстоявших Родину. Сегодня они все, и мертвые, и живые, с нами, потому что мы помним о них. Вечная память павшим, павшим за Родину. В Белоруссии минута молчания.

0: Новое радио «Между делом» на Минской волне.
1: Ну что, друзья, поздравляю! Сегодня самый длинный день в году. Солнце задержится на небе дольше обычного. И мы с вами тоже можем позволить себе задержаться подольше. Нет, не то чтобы на работе, но точно в хорошем настроении. Ведь если подойти к понедельнику с правильным настроем, он может стать самым продуктивным днем недели. И даже при этом самым приятным. Ну а я, Ника Романова, все для этого сделаю. Например, хорошую музыку буду ставить и привет, конечно же, ваши зачитывать. Как прошли выходные? Какие планы на сегодня и на ближайшие дни? Какие поводы для радости случились, произошли? Кто родился, кто женился? Сообщайте обязательно Viber, Telegram 8029-1010-307, номер для смс 9704. Ну а пока у нас в эфире попоет Ираклия, и пусть
0: день пролетит незаметно.

0: Дома на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Открытое акционерное общество «Стройтрест номер 3» Ордена Октябрьской революции в Солигорске приглашает на работу рабочих строительных профессий и инженерно-технических работников. Предлагаем достойную зарплату от 3,5 до 8 тысяч рублей и выше, жилье для иногородних и компенсацию аренды, работу без дальних командировок на стройках Минской области и Минска. Обучим и повысим квалификацию за счет предприятия. Обеспечим страховкой от несчастных случаев и медобслуживания. Полные социальные гарантии по одному из самых надежных коллективных договоров в строительной отрасли республики. Зарабатывайте вместе со «Стройтрестом номер 3». 8-174-26-03-19 плюс 375-44-765-30-62 плюс 375-29-142-44-06.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: музыка, новости и отличный настрой. Все, чтобы день прошел на ура. Подключаемся между делом на МВ Радио.
1: Друзья, все-таки хорошо, что вы подключились между делом. Сейчас такое расскажу. Европейцы массово валят в Беларусь. Оказывается, главный европейский рай последние два года находится не в Брюсселе и не в Берлине. Так что делайте громче, сейчас будете
0: в курсе дела.
1: С начала года Беларусь посетили почти 100 тысяч иностранцев без виз. Большинство путешественников приехало из стран-соседей – Литвы, Латвии и Польши. Всего же с середины апреля 2022 года нашу страну посетили почти 1,5 миллиона жителей Европы. Вот это я понимаю, товарищи! Евротур! Такой туризм мы одобряем. Напомню, что главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до конца этого года. Так что пользуйтесь, дорогие европейцы, пока дают. И пока есть такая возможность. Хоть нормальных продуктов поесть и подлечиться по доступным ценам. У вас такой роскоши нет. Вернее, наоборот, у вас там все это как раз роскошь. Одно сплошное разорение. Ну а те, кто слушает МВ Радио, всегда, между прочим, в плюсе. Под наши хиты и путешествовать приятно, и отдыхать, и работать. В общем, проводить время в любых обстоятельствах. Между делом.
0: В курсе дела.
2: Йо-йо.

0: В этом году наша природа решила поломать все привычные нам схемы. Прогноз с каждым днем меняется на глазах. И штормит из весны в лето, а из лета в осень, и вот так по кругу. Вот сегодня, например, о чем предупредил нас Белгидромет. Переменная облачность по Беларуси, на большей части территории кратковременные дожди и грозы, при грозах местами сильные ливни и даже град. Здрасте, приехали, 22 июня называется. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, при грозах местами шквалистое усиление. Температура воздуха максимальная днем, зато от плюс 24 до плюс 30, ну хотя бы жарко. В Минске переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, при грозе опять же местами по городу шквалистое усиление ветра, порывами до 15-20 метров в секунду, так что держите кепки на голове и сами при этом держитесь. Ну а температура воздуха все-таки радует, днем плюс 25, плюс 27, вечером плюс 21-23.
1: Заряжаемся хитами, ловим настроение дня, не скучаем между делом на МВ-радио.

0: shake that.
1: Every day I'm shuffling.
2: У кого какое пати сегодня отмечается, сообщайте. Даже если нет особенного повода для радости, неважно, пишите, все зачитаю с минуты на минуту. Эфирный чат. Вайбер, телеграм 8029-1010-307, номер для смс 9704.

0: Эфирный чат.
1: И вот, друзья, что имею я от вас к этой минуте. Привет, Ника, сегодня день рождения у моего лучшего друга Виталика. Всего самого лучшего тебе, бро. И девушку хорошую, добрую и зажигательную, как Романова. Приписочка такая была. Это было от Никиты. Никит, ну вы дали, конечно. Вот это да, пожелал, так пожелал. Мужик сказал, мужик другой, наверное, сделает, исполнит себе. Считаю, вообще, комплимент, наверное, это. И удачи Витальке, конечно, с поисками. Пусть обязательно сбудется все, чего вы ему пожелали и что он сам себе хочет и загадывает. С днем рождения, именинничек! Привет, МВ Радио, всю Беларусь с понедельником и моим коллегам, особенно кадрам и бухгалтерии, отличной рабочей недели. Мы сможем, хоть и жарко. Это от Людмилы. Знаете что, Люда, жарко стей не ломит, от добра добра не ищут. Какие еще вам нужны поговорки от староверов и от меня, Ники Романовой? Лучше так, чем без загара и витамина D. Тем более, что к среде снов дожди обещаются, причем сильные и затяжные. Так что давайте, бездавайте, давайте радоваться тому, что имеем. Миру, солнцу и отличной музыке на МВ-радио. Ну вот, тем более, у нас прямо сейчас группа One Republic. Специально для всех, кто с нами на волне.
0: МВ-радио. Минск, 97.4.

«Первая волна». Выбираем ритм.

0: Окунись в атмосферу лета с Минской волной. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 22 до 26 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как развивается экономика Беларуси и на что способен мозг человека.
0: Новости.
1: Президент Беларуси направил приветствие участникам второго международного форума союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Глава государства подчеркнул, что цена победы – десятки миллионов погибших, а потери Беларуси составили каждого третьего. Он отметил, что сегодня важно защитить историческую правду и уберечь ее от попыток переписать историю. Александр Лукашенко обратил внимание, что особая роль в сохранении памяти принадлежит молодежи. Девиз форума «Великое наследие. Общее будущее» призывает идти вместе во имя мира на родной земле. Более 20 миллиардов рублей инвестиций направлено в основной капитал Беларуси. Такой статистикой за первые 5 месяцев года поделились в Национальном статкомитете. Почти четверть всех вложений пришлась на Минскую область, еще примерно пятая часть – на столицу. В структуре инвестиций преобладают строительно-монтажные работы, на них ушла почти половина всех средств. На приобретение оборудования и транспорта направлено чуть более трети. Основную долю инвестиций обеспечил частный и государственный капитал.
0: К новостям в мире.
1: Иран и США согласовали дорожную карту для достижения окончательного соглашения. Об этом сообщают СМИ. Так стороны определили период в течение 60 дней. Затем можно будет начать технические переговоры. Для политического контроля создали комитет высокого уровня, а для безопасности судоходства – прямую линию связи. Иранская сторона отметила прогресс в вопросах снятия санкций, экспорта нефти и разморозки активов. Техническая группа продолжит консультации на этой неделе. К новостям регионов. Более 80 ДТП без пострадавших произошло в Минской области за прошедшие выходные. Об этом информирует ГАИ. В результате таких аварий повреждения получили только автомобили. Также за 2 дня правоохранители задержали порядка 80 бесправников и нетрезвых водителей. В том числе к ответственности привлекли около 120 автомобилистов за несоблюдение правил перевозки пассажиров. К административной ответственности привлекли и порядка 220 пешеходов. И в завершение выпуска. Мозг может отфильтровывать негативные слова еще до того, как человек их осознает. К такому выводу пришли израильские ученые. Они провели эксперимент с носителями иврита и обнаружили, что нейтральные слова замечаются чаще, чем негативные. Авторы несколько раз перепроверили эффект с разными наборами слов и настройками звука, и результат сохранялся. Специалисты предполагают, что мозг бессознательно блокирует неприятную информацию, даже если она не важна для текущей задачи. По их мнению, такой механизм может быть особенно важен для изучения тревожных расстройств.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 80 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Екатерина Гунько расскажет о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Между делом на МВ Радио.
1: Друзья, всем еще раз привет, здесь я, Ника Романова, и вот такой назрел вопрос. А случаем никто в данный момент Ной в ковчег нигде не строит, чтобы после работы нас всех развести и спасти от апокалипсиса, который сейчас на улицах Минска происходит? Льет просто стеной, как из ведра. Единственная радость у меня лично, что не зря сегодня тащила из дома зонт. Им поделиться не смогу, как вы понимаете, самой надо. А вот настроением и прекрасной музыкой это всегда, пожалуйста. Впереди у нас в эфире Мах. Ну а еще, конечно же, игра. Из песни слов не выкинешь. И сертификат в Pixieland. Не пропустите условия и обязательно участвуйте между делом.
0: Добавим драйва.

0: Реклама на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
4: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
5: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
6: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: шоке с дождя, сейчас все в шоке с дождя. Так могла бы звучать эта песня, если бы лирик быстро сориентировался под прогноз погоды. Ну а я расскажу, в каком приятном шоке, друзья, вы останетесь, если посетите Пиксиленд. Ведь это место, где всегда прекрасная погода. Пиксиленд — это развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Пиксиленд в ТРЦ Червинский, 3-й этаж, без выходных, с 10 утра до 10 вечера.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Сегодня мы вместе с центром Пиксиленд отмечаем, и вместе с календарем, 22-м днем июня, отмечаем Всемирный день купания. Видимо, в ливне или в луже. Но мечтать нам никто не запретит, друзья, о море и не об одном, кстати, тоже. Поэтому слушать будем группу «Блестящие за 4 моря». Фрагмент в нем, одно слово, будет запикано. Ваша задача — его вычислить и прислать мне. Сегодня красивая дата. 22 число, поэтому 22 и буду награждать сертификатом, билетом одним, по-моему, в Пиксиленд. Итак, слушаем задание.
1: Какого слова не

на секунду не сомневалась, друзья, что вы все прекрасно знаете ответ на это задание. Вижу, полетели уже ваши ответы. Главное, оказаться 22-м по счету. Еще раз, для тех, кто только что присоединился, напомню, мне нужно запиканное слово на Viber Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Вот еще раз задание.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Пока нас на улице топит, мы на МВ-радио выплываем и топим за интересный досуг, причем подходящий для семейного отдыха. И вот нашли для вас потрясающее место. Пиксиленд – это развлекательный центр для всей семьи. Для вас здесь комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Пиксиленд в ТРЦ Червинский, третий этаж, без выходных с 10 утра до 10 вечера. У нас на кону сертификат на одного победителя.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Напомню, что происходило некоторое время назад для того, чтобы получить сертификат в Пиксиленд. Вам нужно было определить в фрагменте песни «За четыре моря» группы «Блестящие» запиканное слово. А конкретно, что бы он с ней сделал за четыре моря, за четыре солнца. И это было, конечно же, увез бы.
1: Правильно.

0: Ну а я, Ника Романова, не он, слов на ветер не бросаю. Сказал, что вручу 22-му с ответу билет в Пиксиленд. Значит, так и будет, друзья. И 22-й по счету у нас оказалась Наталья. 3956, последние цифры номера. Наташка, мы вас от души поздравляем. Вам достается поход в Пиксиленд. Обязательно проведите там время с удовольствием. Ну и в течение некоторого времени, наверное, пары дней, с вами свяжется наш редактор, расскажет, как забрать свой заслуженный подарок.
1: Из песни слов выкинешь.

0: Sun is up. Ну, не знаю, солнце я пока у нас на улице не замечаю, не наблюдаю. Зато наблюдаю Екатерину Гунько у микрофона. Значит, будут новости. Кать, привет.
1: Привет, Ника. Добрый день, слушатели. Ника, к тебе совершенно летний вопрос.
0: Так. Не по погоде.
1: Любишь ли ты клубнику?
0: Люблю, ты знаешь, люблю. Но если сравнивать малину и клубнику, конечно, я предпочту малинку больше, честно говоря. Но обе эти ягоды, знаешь, что заслуживают нашего внимания? Почему?
1: А почему?
0: Они похудательные. Представляешь, они не вредят фигуре. Они самые вообще вот конфетки. Потому что, смотри, в них много клетчатки и мало сахаров. В отличие, например, от той же черешни. Поэтому, друзья, если вы следите за фигурой, то черешня минус, а две клубники плюс.
1: Ягода действительно сочная, яркая и ароматная, а главное, ученые научились расшифровывать ДНК этого растения.
0: Так.
1: А для чего, я расскажу в этом выпуске.
0: Давай.
2: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 23 до 25 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 22.
2: На Минской волне 14 часов. Новости.
1: Правительство Беларуси скорректировало правила присвоения государственного знака качества. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ упростили и привели в соответствие с действующей системой оценки товаров. Ключевое нововведение – знак не будут присваивать продукции с географическими указаниями, не относящимися к Беларуси. Также в положение добавили формулу для автоматизации отбора претендентов. В Беларуси добились прогресса в лечении некоторых видов рака. Внедрение современных препаратов и методов существенно повысило выживаемость пациентов. Так, при метастатической меланоме показатель за последние 15 лет вырос с 5 до 40%. Благодаря иммунотерапии достигнут прорыв в лечении рака легкого. В стандарты терапии лимфомы вошла CAR-T-клеточная технология на основе иммунных клеток пациента. Эти методы повысили вероятность выздоровления определенной части ранее неизлечимых пациентов.
2: Новостям в мире.
1: Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подал в отставку. Он остается на посту до избрания преемника и уже уведомил короля Карла III о своем решении. Главным кандидатом на пост называют мэра Большого Манчестера Эндрю Бернема. Его поддерживают почти половина депутатов лейбористов. Поскольку они имеют большинство в парламенте, новый премьер будет утвержден автоматически. Напомню, Кир Стармер пробыл главой правительства менее 2 лет. Причиной ухода называют провал партии на выборах в органы местного самоуправления. И к новостям в регионе. Председатель Минобл-исполкома Алексей Кушнаренко возложил цветы к монументу матери-патриотки в Жодино. В церемонии участвовали представители предприятий, общественных организаций и молодежь. Место выбрано символично. В год белорусской женщины монумент олицетворяет материнский подвиг. Прообразом скульптуры стала Анастасия Куприянова. В годы Великой Отечественной войны она отправила на войну 5 сыновей. 4 из них погибли. Младший Петр удостоен звания Героя Советского Союза. И в завершении выпуска ученые выяснили, как появилась садовая клубника. Оказалось, у нее очень сложная генетика. В ее ДНК смешались гены нескольких разных диких видов. Изучать такую историю трудно, но американские исследователи нашли новый способ. Они использовали кусочки ДНК, которые накапливаются в геноме как слои времени. Так они восстановили цепочку событий, которые происходили миллионы лет назад. Этот метод поможет ученым разбираться в геномах других важных культур. Это позволит ускорять выведение новых сортов с лучшей урожайностью и устойчивостью к болезням.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 80 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM. Между делом на МВ-радио.
1: Между делом, друзья, лето в самом разгаре, ягодная пора, время спелой вишни, малины, клубники, черники и, конечно, вечной проблемы. Пигмент от ягод намертво въедается в кожу пальцев, и мыло его просто не берет. Что же делать? В нашем телеграм-канале мы уже рассказали, как отмыть, например, с рук ягодный сок. Нужно отрезать дольку лимона и потереть ею испачканные места. Органическая кислота в лимонном соке моментально разрушает структуру ягодного пигмента. Несколько движений, и ваши руки снова идеально чистые. Кожа при этом, кстати, не страдает и не сохнет. Ну а если нет лимона под рукой, спасет лайм или щепотка лимонной кислоты, разведенная в воде. В общем, как вы поняли, это я к чему. Подписывайтесь обязательно на наши социальные сети, чтобы не пропускать актуальные и полезные вот такого рода советы. Ну а еще больше интересных фактов вас ожидает в игре «Факт» или «Фейк». Совсем скоро у нас в эфире, не пропустите. А пока зажигайте с МВ-радио и Марии Краймбрери.
0: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Факт или фейк?
1: Ну а сейчас пришло время мне вам рассказать об уникальном семейном приключении в Минске. 27 и 28 июня Центральный ботанический сад превратится в огромную планету развлечений. Приходите на грандиозный семейный фестиваль «Вокруг света Букитс». Вас ждет игровое путешествие по культуре, традициям и кухне более чем 20 стран мира всего за один день. Получите паспорт путешественника, собирайте фестивальные марки, участвуйте в мастер-классах и выигрывайте крутые сувениры. Проведите выходные ярко, всей семьей. Фестиваль проходит при поддержке Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Встречаемся 27 и 28 июня в Ботаническом саду. Ну а прямо сейчас разбираемся с вами в фактах или фейках. Друзья, я вам кое-что расскажу. Будет касаться как раз кухни народов мира, чтобы вы у меня подготовились максимально к вот этому мероприятию от Букитс в Ботаническом саду. Ну и ваша задача будет это все прослушать и определить, это будет правда или вымысел. Соответственно, я от вас жду один из этих вариантов ответа. Факт или фейк на Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для СМС 9704. Будьте сегодня 22-м по счету с правильным ответом. Заберете подарок от нашего партнера. Итак, вот такая информация. Сюрстреминг, друзья, традиционное блюдо Швеции. Это ферментированная балтийская сельдь, которую ловят весной. Солят и оставляют бродить в банках. Эта традиция возникла в 16 веке как способ сохранения рыбы. Это блюдо имеет невероятно сильный запах, я бы сказала, душок, что банки рекомендуют открывать только на улице. Верите вы всему этому или нет? Факт или фейк? Вайбер, Телеграм 8029-1010-307.
0: Факт или фейк?

0: мне так нравится, друзья, приглашать вас на разные интересные мероприятия, которые проходят в нашем городе, и билетами награждать самых удачливых. Сегодня это посещение уникального семейного приключения в Минске. 27 и 28 июня Центральный ботанический сад превратится в огромную планету развлечений. Приходите на грандиозный семейный фестиваль «Вокруг света Букитс». Вас ждет игровое путешествие по культуре, традициям и кухне более чем 20 стран мира всего за один день. Интересно, можно будет все подегустировать и попробовать? Получите паспорт путешественника, собирайте фестивальные марки, участвуйте в мастер-классах и выигрывайте крутые сувениры. Проведите выходные ярко всей семьей. Фестиваль проходит при поддержке Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Встречаемся 27 и 28 июня в Ботаническом саду.
1: Факт или фейк?
0: Ну, а вам предстояло встретиться с определенными фактами, но догадаться, это все-таки правдивы они или вымысел, и прислать мне один из вариантов ответа «факт» или «фейк» на наши координаты для связи. Речь шла сегодня про сюрстрёминг, и я рассказывала, что это традиционное блюдо Швеции, ферментированная балтийская сельдь. Вот там всякие нюансы, с 16 века это способ сохранения рыбы, тырым-пырым, вонючая очень сильно, тоже было мной сказано. Хотя, честно говоря, друзья, я никогда это явление, как сюрстрёминг, на себе не испытывала. Ни вовнутрь, ни даже просто понюхать. Но да, это все оказалось чистейшим фактом, друзья. Сюрстрёминг – это чисто шведский деликатес. Но похожие блюда есть у ближайших соседей. В Норвегии, например, это ракфиск. Это ферментированная форель или голец, а в Исландии это хаукарли. Не знаю, куда ставить с ударение, уж простите, если вы из Исландии нас слушаете с какого-то перепуга на нашей волне минской. А хаукарли – это ферментированное мясо гренландской акулы. Надеюсь, ничем из этого, друзья, угощать в Ботаническом саду на фестивале Букитс нас не будут. У нас в Беларуси традиционно все самое всегда свежее и вкусное, хоть в магазинах, хоть на праздниках. Так что добро пожаловать в Ботанический сад. Ну и от нас туда 27 или 28 числа отправляется 22-я по счету с правильным ответом, а это Ирина, 89-24, последние цифры номера. Ирочка и Русик, улыбайся, радуйся, у тебя счастливый понедельник выпал на календаре. А достаются билеты в Ботанический сад, мне кажется, даже целых два, но я тут не очень уверена. А проведите обязательно время там с пользой, с удовольствием и, конечно же, всей семьей. Потом расскажите об этом.

0: на Минской волне.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
2: Где были мои глаза? А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
2: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Заряжаемся. Настраиваемся.

0: Минская волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 24 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоде, на Столбцах, Червени, Мяделе и Куполе. В Минске плюс 25.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о заявлении Беларуси в ООН и чем ученых удивили скаты.
0: Новости.
1: В Беларуси прошел заключительный резервный день централизованного экзамена и тестирования. Большинство абитуриентов выбрали русский язык. За два резервных дня свои знания проверили более 140 выпускников. Экзамены сдавали те, кто пропустил основные даты испытаний по уважительным причинам. Всего в этом году вузы страны готовы принять более 33 тысяч человек на бюджетные места. Беларусь в ООН выразила обеспокоенность ростом числа погибших мигрантов на границах с Евросоюзом. С 2021 по 2025 год там погибли около 100 человек. В Минске призвали международное сообщество предотвратить новые жертвы и восстановить сотрудничество для совместного управления границей. Однако Евросоюз предпочитает расширять практику создания центров в третьих странах. Подходы ЕС, по мнению белорусской стороны, все больше уходят из-под международного контроля.
0: Новостям в мире.
1: Технические переговоры США и Ирана возобновятся в ближайшие дни или недели. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс по итогам встречи в Швейцарии. По его словам, стороны заложили серьезную основу для будущей сделки. Иран согласился вновь пригласить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты. Венс также подтвердил, что Ормузский пролив открыт для судоходства. Техническая группа остается в Швейцарии для продолжения работы над меморандумом. И к новостям в регионе. В Солигорске сотрудники ГАИ помогли доставить роженицу в больницу. У женщины отошли воды, когда она ехала в автомобиле по магистрали Р-23. Наряды перехватили машину на 148-м километре и организовали сопровождение до центральной больницы. Благодаря оперативным действиям инспекторов, будущая мама вовремя попала к врачам. В ночь на 22 июня на свет появилась девочка. Малышку назвали Анной. И в завершении выпуска американские ученые выяснили, что скаты могут предупреждать друг друга об опасности с помощью химических сигналов, когда рядом оказывается хищник. Сородичи чувствуют эти особые вещества и меняют поведение, даже если не видят угрозы. Раньше такой механизм знали только у рыб, а у скатов и акул его не подтверждали. Теперь исследователи считают, что это помогает объяснить, как акулы узнают о появлении касаток и уходят из опасных мест. Открытие может изменить представление о том, как общаются морские хищники.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 80 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: реклама на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 23 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Беларуси и Татарстана и какие исследования проводят ученые.
0: Новости.
1: Беллегпром планирует наращивать поставки продукции в Татарстан. Об этом заявила председатель концерна Надежда Лазаревич. Стороны уже сотрудничают в сфере поставок уникальных технологических тканей и сырья. Одно из перспективных направлений – совместное производство школьной формы. Белорусы готовы предложить свои материалы и фурнитуру. Беларусь значительно нарастила поставки бензина в Россию. За первые три недели лета объем биржевых продаж белорусского топлива вырос в 50 раз по сравнению с прошлым годом. Причина – дефицит на внутреннем российском рынке из-за внеплановых ремонтов на НПЗ и сезонного пика спроса. Эксперты отмечают, что переключение на белорусские поставки стало основным драйвером удорожания топлива для потребителей.
0: К новостям в мире.
1: Китай заявили, что диалог и переговоры – единственный путь разрешения украинского кризиса. Об этом на брифинге заявил официальный представитель внешнедипломатического ведомства Поднебесной. Он осудил любые нападения на мирных жителей и призвал стороны сохранять сдержанность. Пекин выступает за прекращение ударов по гражданской инфраструктуре. Китай также призвал все стороны к деэскалации ситуации. По мнению китайской стороны, необходимо создать условия для возобновления прямых переговоров. И к новостям в регионе. В Минском районе на озере утонул молодой парень. Трагедия произошла вблизи деревни Пашковичи. Компания из 8 подростков отдыхала вчера на водоеме. Двое ребят решили переплыть озеро. В процессе один из них начал тонуть и скрылся под водой. Друзья искали его самостоятельно более 2 часов и только потом обратились в МЧС. Спасатели нашли тело в 50 метрах от берега. В ведомстве призывают соблюдать правила безопасности на воде и не заплывать за буйки. И в завершении выпуска в России выявили более 30 новых вирусов, которые переносят комары, клещи и мелкие млекопитающие. Образцы собрали в 50 регионах страны. Среди находок 3 ранее неизвестных РНК-вируса. Ученые подчеркивают, что результаты говорят о высоком разнообразии вирусов, циркулирующих в природе. Это подтверждает важность постоянного мониторинга переносчиков инфекции.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 80 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Перис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: твоим днями целыми. Если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: МВ Радио.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность. Ожидаются ливни и грозы. Ветер умеренный, при грозе порывистый до 22 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 16. Днем от 17 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: это закупки роботов-сборщиков. То есть тут как во втором эпизоде «Звездных войн». Машины делают машины. Кажется, докатились. Пока, кстати, на заводе есть 75 высокотехнологичных железных болванчиков, но планируется приплод до 150. Что это нам вообще говорит? Ну, во-первых, производство должно стать бюджетнее и больше. Робот не устает, еды не просят, расходы на его содержание мизерные, а работать может 24/7. Прям золотая мечта промышленника. Во-вторых, человеческий фактор здесь уходит. Все по программе, а ты сиди да контролируй. Хотя, возможно, и там заменят. Однако наш мир пока не приспособлен к сокращению рабочих мест. С другой стороны, потенциально высочайший выпуск продукции поможет закрыть нам глаза на этот маленький недостаток. И если уж мы все-таки планируем ответить на вопрос, поставленный ранее, то давайте начнем с меня. Роботизация необходима. И хорошо, что она начинается со сферы промышленности. Мы, люди, найдем своим навыкам достойное применение. Придумаем, скажем, трансцендентную историю. Выдумаем перемещение с помощью телепорта. Будем решать проблемы с голодом и болезнями. Миру и нам нужно просто адаптироваться к новым реалиям. Так вот, вернемся к вопросу. Вы за роботизацию? Но в стремительно развивающемся мире кажется, что этот вопрос стал больше риторическим.
1: Автонавигатор.
0: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». Мое время закончено, а потенциал еще не исчерпан.
1: Вы прибыли в точку назначения.
2: Автонавигатор на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 23 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о кадровых назначениях в Беларуси и для чего еще нужна кофейная гуча.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко принял кадровые решения в судейском корпусе. Соответствующий указ глава государства подписал сегодня. Назначен ряд руководителей и судей в областные и районные суды. Некоторые из них на новый 5-летний срок. В их числе Олег Лапека, который продолжит работу в должности заместителя председателя Минского областного суда. Впервые назначены 14 судей. Все они поступят к осуществлению правосудия после принесения присяги. Состояние всех детей, пострадавших в Брянской области, оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Дети, включая прооперированного ребенка, проходят лечение в РНПЦ детской хирургии. Состояние взрослого пациента стабильное, без изменений. Врачи согласовали план дальнейшего лечения. Ситуация остается на контроле Минздрава.
0: К новостям в мире.
1: В чешском городе Брно эвакуируют жителей центра из-за найденной авиабомбы времен Второй мировой войны. Снаряд обнаружили рабочие на стройплощадке возле главного железнодорожного вокзала. Полиция оцепила территорию в радиусе 300 метров. Эвакуация затронула жилые дома, магазины и офисы. Движение поездов через крупнейший узел города приостановлен. Специалисты приступят к обезвреживанию боеприпаса. И к новостям в регионе. В Минской области по программе «Один район, один проект» создано 1300 рабочих мест. На 1 мая завершена реализация 35 проектов общей стоимостью более 800 миллионов рублей. Власти расширили механизмы финансирования и упростили включение в инвестиционные списки. И в завершении выпуска ученые из Кореи научились превращать кофейную гущу в высококачественное топливо. Процесс занимает всего 1,5 минуты и не требует предварительной сушки. Технология также позволяет использовать продукт как сорбент для очистки воды и воздуха. Ежегодно в мире образуется более 10 миллионов тонн кофейных отходов, которые теперь могут получить вторичную жизнь.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 80 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Привет, друзья! На связи «Минская волна». Выходные прошли, мы обгорели, все идет по плану. Володь, привет!
2: Привет! А я охрип.
1: А ты охрип?
2: Да. Ты же знаешь, я же люблю командовать. Наравняй смирно равнение на середину.
1: А ты просто на пляже ходил и говорил, чтобы не обгорели, переворачивайся. Каждые 15 минут, как курочка в гриль. И тот, кто тебя слушал, не сгорел.
2: Поверь, все слушали.
1: В общем, все слушали Володю, а мы все слушаем «Минскую волну». Друзья, 3 часа проведем вместе, как дома шоу начинает свое вещание здесь и сейчас. У нас, как всегда, подарки, привет и поздравления. Пишите в Вайбер, Телеграм, работает для вас круглосуточно.
2: Да, конечно, мы ожидаем от вас, во-первых, хороших сообщений про хорошие новости. Естественно, участие в нашей игре. Очень скоро будет перепелка. Ну и дальше пойдем по тексту. А текст какой? Юмористический.
1: В общем, Володя всего вам рассказал. 8029-1010-307. Не забывайте подписываться на наши соцсети. Самая малиновая, самая яркая радиостанция нашей страны. Минская волна 97.4 FM. Инстаграм, Тредс, ТикТок. В общем, везде заходите.
2: Все явки, все пароли сдала уже. Молодец. Начинаем.
0: Легко и спокойно, как дома.

0: МВ-радио. Перепелка.
1: Начинай.
2: Ай, Володя, я с удовольствием. Понедельник, мы все не очень любим день недели, давайте признаваться честно.
1: Мы его практически уже попинали ногами, чтобы он только побыстрее закончился.
2: Да, мы уже готовы встречать вторник, но должны вечер понедельника с достоинством провести.
1: Согласен.
2: Поэтому в игре «Перепелка» найдем обязательно победителя и вручим ему билеты на бал, Володя, который состоится во дворце ветеранов. Студия «Звездный свет» 25 июня представляет изысканный концерт в стиле бала. Вас ждут элегантные наряды, прекрасная музыка и полное погружение в высшее общество. Адрес, как всегда, Янки Купала 21, начало в 19:00. Очень важно соблюдать дресс-код, когда вы отправитесь на это мероприятие, потому что, в общем, когда вас приглашают на бал, будьте любезны достать свое жабо, свою, я не знаю, какую-нибудь самую красивую...
1: Белые перчатки.
2: Может быть,
1: бабочку.
2: Ну, хорошо.
1: И, конечно же, смокинг. Желательно, чтобы он был без моли в кармане.
2: О, обязательно, чтобы она ничего не съела. Или редикюль и маленькую собачку.
1: И напомню, что кроссовки неприемлемы.
2: В общем, мы с Володей подготовились.
1: У нас уже вот все так на манекенах надето. Ну что, по условиям. Давай расскажу нашим слушателям, что все просто. На самом деле вы услышите музыкальную композицию. Ее короткий фрагмент сгенерировал, конечно же, искусственный интеллект. Сегодня с нами Зор работает. Я договорился. Он свое оружие отложил в сторону, только взял, конечно же, оружие музыкальное. Что он сделал? Он музыкально текст не менял, но изменил полностью музыкальную составляющую. Ваша задача — узнать, что за композиция звучала, как она называлась и, конечно же, автора этой музыкальной композиции. Дальше. 8029-1010-307. Это заветные цифры Вайбера и Телеграм. Ваше сообщение, если оно будет
2: 22-м,
1: а если оно еще и правильное, победное.
2: Все, слушаем задание. Нейросеть, что ты там наваяла сегодня?

0: я всего лишь улыбаюсь.
1: Ну, такая версия, мне кажется, должна понравиться нашей исполнительнице, да и всем слушателям «Минской волны». 8029 10 10 307. Ждем ваши правильные ответы.

0: на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Радио. Перепелка.
1: Именно так, в нашей перепелке, ну, подсказки со всех сторон сыпались. И Вика подсказала слушателям, и я, поскольку нашел искусственный интеллект по имени Зорро. Ну, вообще, в принципе, конечно, мы сейчас послушаем, что этот Зорро нам накропал, а дальше уже найдем, точнее, уже найдем победитель.

0: всего лишь улыбаюсь.
1: Кстати, эта исполнительница удостоена была звания лучшая певица года по версии одного из музыкальных телеканалов.
2: Серьезно?
1: Поэтому мы ее поздравляем и слушаем ее, мне кажется, хит на все времена.
2: Давай. Оригинал.

0: конечно, хит всех девочек, которые ездят на кабриолете и громко-громко слушают эту песню. Конечно, это Юля Зиверт, песня «Эгоистка».
1: Ты знаешь, я просто думал, ну, ведь будет же победительница. Однако нет. 22-м и правильным ответ прислал Паша. Вот, 5678, интересный номер у него заканчивается, 4 последние цифры. Паш, вы знаете, где вы окажетесь 25 июня?
0: Мы знаем.
1: Гладьте стрелочки.
0: В Минском дворце ветеранов студия «Звездный свет» представляет изысканный концерт в стиле бала. Вас ждут элегантные наряды, прекрасная музыка и полное погружение в высшее общество. Начало в 19:00, у нас один билет, поэтому Павел.
1: Павел, вы найдете на этом прекрасном прекрасном балу.
0: Возможно,
1: прекрасную леди.
0: Возможно, найдете.
1: Слушай, представляешь, мы сейчас вот так можем даже кому-то будущее пророчить. Ой, это Володь, же здорово.
0: Это как-то даже ответственно. Я бы не хотела участвовать в судьбах людей.
1: Если это хорошо?
0: А если это плохо?
1: Согласен, ничего не делаем. Но информацию интересную про футбол мы расскажем.
0: Да, обязательно дождитесь. Самое актуальное, самое свежее через несколько минут на «Минской волне».

0: Многосерийка продолжается, я говорю сейчас про футбол. И могу тебе сказать, Вик, ты знаешь, что настоящие викинги в Америку со своим самоваром ездят. Они ездят со своим лососем.
1: Володя, что опять? Ты перечитал спортивных новостей?
0: Естественно. На самом деле я узнал о том, что сборная Норвегии по футболу привезла с собой на чемпионат мира в США больше 400 килограммов рыбы и коричневого сыра. Брюнус, боятся американского фастфуда.
1: Погоди, то есть они прилетели в страну, где изобрели бургеры, картошку фри, но безлимитную газировку и сидят там на базе, жуют свою сушеную треску?
0: Именно. Там еще и 6 тысяч апельсинов в райдере, представляешь? Журналисты, кстати, посчитали. Главный тренер и его парни должны съедать по 7 апельсинов каждый день.
1: Не знаю, в чем там смысл. Я не люблю апельсины, но теперь понятно, почему они в первом туре разгромили Ирак 4-1. Я тоже буду есть апельсины каждый день теперь.
0: И будешь играть в футбол, да, нападающий. Но на самом деле смешно и интересно, потому что очень много курьезов на самом деле на этом футбольном, как сказать, сражении. Mm-hmm. Вот так вот. Почему? Потому что каждый день что-то интересненькое выходит. И каждый день, я надеюсь, ну, вплоть до середины, да, июля, мы будем рассказывать, ну, какие-то курьезы.
1: Ну, а без них точно никуда, Володя. Ну, да. Мы всегда найдем их, даже если их там не будет.
0: Это уж наша работа. Ну что ж, оставайтесь с нами. Очень скоро Екатерина Гунько, и там уже серьезные новости для вас.
1: Это «Как дома шоу», Володя Николаевич.
0: И Вика Красовская.
2: «Как дома шоу» на МВ-радио.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Русское радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 23 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 24.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, сколько молока производят в Белоруссии и какую технологию изобрели ученые.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко объявил благодарность преподавателям, студентам и курсантам вузов. Всего было отмечено 23 человека. 7 педагогов отмечены за научную деятельность и подготовку специалистов. Среди награжденных – представители военной академии и других ведущих вузов страны. Также благодарность получили 16 студентов и курсантов за отличную учебу и активную общественную работу. Беларусь производит молока втрое больше внутренних потребностей – около 25 тысяч тонн ежедневно. Молочная продукция поставляется в 55 стран. Основные рынки – Россия и страны СНГ, но география расширяется. В прошлом году экспорт в Китай вырос на 18%. Стартовали поставки в Индонезию. Кроме того, за год поставки в Западную Африку принесли около 100 миллионов долларов.
0: К новостям в мире.
1: В странах Евросоюза цены на топливо выросли более чем на 20% по сравнению с маем прошлого года. Такие данные приводит Евростат. В 4 государствах рост превысил 30%. Среди них Болгария, Люксембург, Литва и Румыния. Меньше всего топливо подорожало в Венгрии. Всего на 3,5%. Причиной скачка цен называют конфликт на Ближнем Востоке. Ранее сообщалось, что в еврозоне зафиксировано рекордное снижение продаж топлива. И к новостям в регионе. В Минском районе на перегоне Городище-Смолевичи поездом травмирован пенсионер. Пассажирский поезд «Брест-Санкт-Петербург» следовал по маршруту. Житель Минска пересекал пути в неустановленном месте. Мужчина получил множественные травмы и был госпитализирован. Милиция напоминает, переходить железную дорогу можно только в специально оборудованных местах. И в завершении выпуска ученые разработали метод, позволяющий определять пол эмбриона в курином яйце без повреждения скорлупы. Технология основана на оптической спектроскопии. Свет проходит сквозь яйцо и отражается от его содержимого. Исследователи выяснили, что фотоны проходят внутри продукта до 2 метров, что дает точную информацию о зародыше. Сейчас методику дорабатывают, чтобы лучше изучить оптические свойства скорлупы. В перспективе технология позволит определять пол на ранних стадиях и проверять качество яиц до инкубации.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 80 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: Да, Володя, да. Сегодня понедельник, день тяжелый, но с точки зрения маршрутов, которые вы можете себе построить, он легкий.
2: На самом деле, 5 баллов всего лишь. Ну и хочу тебе сказать о том, что мне кажется, что для понедельника это очень даже хорошо.
1: Да, но есть небольшие затруднения движения. Сервис Яндекс.Пробки нам, как всегда, самую актуальную информацию предоставляет. Улица Первое кольцо и пересечение Московской произошло ДТП, образовался затор. На Свердлова тоже очень длинная пробка имеется. В районе тоже вокзала Бобруйская небольшие затруднения движения. Улица Клары Цеткин в районе площади Франтишка Богушевича, Ленина и пересечение проспекта Независимости тоже традиционная пробка. Серьезный затор в районе площади Победы, на улице Киселева, на улице Красной, на пересечении с проспектом Машерова. Ну и еще в районе Стеллы небольшое затруднение со стороны Немиги.
2: Ну а у меня по кольцевой, я могу тебе сказать, тишь да гладь. Только в одном месте небольшой ДТП, Долгиновский тракт, внешняя часть кольцевой, которая направляется как раз-таки к Ждановичам. Вот, там, к сожалению, действительно пробка из-за ДТП. И еще одно направление, как обычно, это 1-5 километр МКАДа. Здесь ограничение движения по причине ремонта дороги и случилось ДТП.
1: Володя, на прошлой неделе случился такой небольшой коллапс в батутном центре, ты знаешь.
2: Да, знаю.
1: С тобой, да?
2: Да, со мной.
1: А ты там прыгал,
2: да.
1: Но все хорошо, батуты целы.
2: Целы.
1: Володя тоже в порядке.
2: Мадагаскар, если ты про это, открыт.
1: Да, Мадагаскар работает, это центр для всей семьи, мы туда совсем скоро разыграем билеты, поэтому не переживайте, в Мадагаскар вы точно попадете.
2: Я тоже в порядке, спасибо, что спросила.
1: Ну, у нас впереди игра «Что не так у шефа», самые интересные классные новости. Всем приятного аппетита. Время ужина на часах 18:11. Это «Как дома» шоу Володи Николаевича.
2: И Вика Красовская. Скоро услышимся.
0: Обстановка на дорогах. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Итак, мы снова здесь, мы снова вместе. Я, например, запрыгался и подумал о том, что и Вика моя тоже немного начала прыгать.
1: Володя.
0: Ей нравится батут.
1: А ты знаешь, почему? Прыгать на батуте весело, но готовить на кухне еще больше мы тратим энергии, потому что нужно найти масло, найти сковородку, найти человека, который приготовит
0: тебе
1: что-то вкусное.
0: Я тебе нарисую карту на моей кухне, там все будет большими буквами сказано. Но большими буквами еще сказано «Мадагаскар». Это надувной парк для активного отдыха, для всей семьи, для вас. В наш, конечно же, детские игровые зоны, настоящие лабиринты, городок, надувные зверюшки и большие зоны для прыжков. А также, я это испытал, да, можно провести праздничный день рождения под ключ. Итак, Мадагаскар, ТРЦ Червинский, третий этаж, без выходных, с 10 утра до 10 вечера.
1: Ура! Я хочу добавить, но еще больше удовольствия вы получите, когда приготовите сегодня с нами популярное блюдо, которое наверняка в этом году уже пробовали, дегустировали. Кто-то уже даже успел сжечь не одну сковородку при приготовлении.
0: Ну, не тяни.
1: Ты ел когда-нибудь оладьи из цукини?
0: Никогда.
1: Ты ел их точно, потому что у нас цукини называют кабачки. Ну, это молодые кабачки, давай так, свежие, которые не лежали ни одного дня в холодильнике.
0: Нет, которые не были передарены третьим или четвертым рукам, да?
1: Да-да-да, вот именно, их называют цукини. Все, что постарше, это кабачки, их нужно
0: чистить. Ах, вот оно в чем дело.
1: Ну, это я так, если простыми словами. Ну, наверняка напишут люди, что вы вообще не разбираетесь, что в цукини больше семечек или меньше, а в кабачках больше там каких-нибудь элементов.
0: Слушай, ну я, если даже ел блины, там семечек я не ощущал.
1: Значит, у тебя хорошие молодые были. Семечки, как правило, появляются уже в таких зрелых образцах.
0: В кабачках.
1: В общем, готовим сегодня оладьи из цукини – это удачный кулинарный союз, объединивший традиционную славянскую рецептуру блинов и историю кабачков, которые привезли в Европу из Центральной Америки после открытия Нового Света. В общем, даже историческую сводку я вам даю. Но беспроигрышным вариантом всегда являются оладьи. Мы, женщины, любим готовить оладьи. Я считаю, если не знаешь, чем накормить мужа, ребенка, ну и вообще…
0: Сделай яичницу.
1: Вот, яичница – это одно решение. Но я знаю, что люди не все едят яйца.
0: Согласен. Вот оладьи.
1: Это классика. Да. Поэтому готовим сегодня цукини, которые наверняка растут у вас на грядках, которые сейчас супер популярны во всех магазинах, можно найти. Мы, как всегда в нашей игре «Что не так у шефа», добавляем что-то необычное, что-то нестандартное.
0: Ну, это так и есть, да, правда. То есть что-то, что никогда не должно было быть в этом блюде.
1: Мы добавляем, а вы... Догадывайтесь и присылайте ответы в Вайбер, Телеграм по номеру 8029-1010-307.
0: Напомню, 22-е сообщение, если оно правильное, оно победное. И вы куда отправляетесь? Мадагаскар.
2: Что не так у шефа?
1: Для приготовления оладьи из цукини нам понадобится, конечно, цукини, яйца, пшеничная мука, чеснок, мортаделла, свежая зелень, соль, черный перец и растительное масло. А вот что здесь лишнее, уверена, что вы точно уже догадались.
2: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: как у шефа.
1: Володя, я знаю, что мужчины и женщины по-разному относятся к кабачкам. И в большинстве случаев, по моей личной статистике, женщины обожают кабачки. Да,
2: а почему
1: все
2: это?
1: Мои подруги, все, когда вот заказываешь овощи на гриле, всегда выбирают кабачки.
2: Смотришь на кабачок, какая прелесть, я хочу с тобой познакомиться, кабачок.
1: Ну нет,
2: ну а что?
1: Ну всегда ты ешь как будто бы овощи, они полезнее и для здоровья, и для желудка.
2: Ой, ну скажи, что просто вот они хорошо очищают организм.
1: Пусть будет так, а мужчины
2: любят колбасу.
1: А да, они никогда не едят кабачки, в каком бы ты виде их не добавляла.
2: Что это такое, что такое непонятное? Такое вообще, когда еще поджарил, так оно вообще такое брымс.
1: Вот ты тот самый мужчина, который не любит кабачки. Хотя мы, женщины, часто экспериментируем. И вот как в детстве мама спрашивает, ты спрашиваешь у мамы: мам, там лук будет в супе? Говоришь, нет, какой? Лука там нет.
2: Угу. А из чего блинчики? Вкусные, ешь.
1: Да. Вот так вот. Если вам так говорят, знаете, что там есть либо кабачок, либо лук. В общем, то, что вам не нравится. Но мне кабачки, правда, искренне нравятся. Я их люблю. Сегодня мы готовили оладьи из цукини. Угу. Звучит немножко по-ресторанному, но по сути...
2: Это вообще прям Мишелен 6 звезд. Да дай 10 звезд.
1: Во всем мире готовят кабачки по-разному. Сейчас, кстати, новый тренд готовить кабачки именно во фритюре. Как? И посыпать пармезанами, масле. Чесноком.
2: Масло?
1: Да, побольше масла. Угу. Такая шоковая обжарка получается. И очень вкусно.
2: Да?
1: Да.
2: Ладно, попробую.
1: Все зумеры теперь рекламируют эти рецепты. Ну,
2: о,
1: а мы с тобой...
2: Есть кого прислушаться.
1: Да-да-да. Ладно. Мы с тобой готовили классические оладьи, ну, добавили, как всегда, что-то лишнее.
2: Да?
1: Все догадались.
2: Мортадела туда вообще не шла.
1: Хотя мортадела, прикуску с кабачками.
2: Это идеальный закусончик к чаю.
1: Вообще, это можно сказать, десерт.
2: Да. Секунда занудства. Могу тебе сказать, что 100% попадание. И все прекрасно поняли, о чем шла речь и какой действительно ингредиент не должен быть там.
1: Победитель найден.
2: Найден, абсолютно верно. И что самое интересное, Ирина, вот, она как раз-таки ответила 22-м номер. И правильно ответила. 5-3-7-6. Это последние 4 цифры ее номера телефона. Ирина, я могу вам сказать, как человек, который... проверил, что такое Мадагаскар.
1: И что такое батуты.
2: Да.
1: А там батуты, поверьте, уплотненные.
2: Я постарался. Проверил. Больше 100 килограмм держат.
1: Поэтому, Ирина, не бойтесь, идите не одна, берите с собой семью. В этом семейном центре вам найдется место, вы здорово проведете время. ТРЦ Червинский, 3-й этаж, без выходных с 10 утра до 10 вечера.
2: Да, ну а мы, знаешь, где хорошо проведем время? За рассказом, как дядюшка Дональд решил речку покрасить.
1: Это будет точно интересно, дождитесь.
0: Как дома шоу на МВ Радио. Трек с белорусским акцентом.

0: Новое радио. В курсе дела.
1: Так, ну что, давай зеркальце отложи. Сейчас я тебе докажу, что настоящие мужчины мыслят глобально. Ну, я про своего дядюшку Трампа. Он на днях решил глобальную проблему США.
2: Какую он там мог решить проблему? Помирился, может, с Китаем или победил госдолг?
1: Не-не-не, бери выше. Цвет бассейна перед мемориалом Линкольна в Вашингтоне, да? Трамп заявил, что исторический серый цвет — это скучно. Как мусорное ведро. Короче говоря, он сказал, все, нужно красить дно в синий цвет. Цитирую, цвет американского флага.
2: Слушай, ну, с одной стороны, это патриотично. Ну, а главное, как получилось-то, красиво?
1: Да, роскошь, конечно, ярко-зеленым цветом
2: подожди,
1: стала.
2: Подожди. Флаг США вроде там красный, белый, синий.
1: Да.
2: Откуда зеленый?
1: А вот откуда. Физика, дорогая моя фиха. На самом деле штука упрямая. На выборах, как говорится, не переголосуешь. Темное дно на солнце начало греться. Вода превратилась в парник. Ну и там, конечно, радостно зацвели экологически чистые водоросли.
2: Ой, то есть вместо багамского синего цвета у Трампа получилось такое широкого болота. И сколько стоил этот, кстати, дизайнерский эко-прорыв?
1: Держись, 15 миллионов долларов. Но шоу продолжается. Могу тебе сказать так. Когда вода зазеленела, рабочие бросились наливать туда канистры перекиси водорода. И упс, технология. В общем, краска практически сошла на нет. Она просто всплыла синими лохмотьями.
2: Гениально. 15 миллионов долларов, чтобы превратить главный памятник страны в суп, знаешь, с морской капустой.
1: Да.
2: И что говорит наш эксперт-строитель?
1: Трамп не сдается. Пишет у себя в соцсетях, что во всем виноваты вандалы, которые якобы ночью прыгнули в бассейн и подрезали там дно ножиком. В общем, воду опять сливают. Проект века продолжается.
2: Слушай, я вот не понимаю. Главное, чтобы теперь Трамп Белый дом в цвет флага перекрасить не решил. А то к осени там вырастут, может, какие лопухи, заведется какая-нибудь ягода. Ну, в общем, я думаю, что у него дизайнерских решений в голове может созреть миллион.
1: Да, не говорим о том, что до сих пор еще не построен этот бальный зал, который там на 4000 человек.
2: А мы еще
1: и
2: там не были
1: внизу,
2: с тобой.
1: Да.
2: В общем, что там будет, мы, как всегда, следим. Не знаю, кто у него дизайнер, кто у него архитектор.
1: Я думаю, что дизайнер внутри его живет.
2: Живет, но он еще не проснулся.
1: Не проснулся. Ну, а мы проснулись и будем слушать хорошие новости от Екатерины Гунько.

0: коварная улыбочка что-то несет очень серьезное, потому что напротив меня появилась Екатерина Гунько, и чувствую, какой-то вопрос нас сейчас засыпет.
1: Привет, Володя, привет. Здравствуй, привет, Вика, привет, добрый Катя. Вечер, слушатели. Ну, меня бояться не стоит, я все-таки подготавливаю интересные вопросы. Например, сейчас будет один из них. Коллеги, вы когда-нибудь прыгали через костер?
0: Хороший вопрос. Это по причине того, что вчера был и поиск папоротки ветки, да?
1: Ну да, речь сейчас идет о фольклорных праздниках, конечно.
2: Ага. Солнцестояние было, Володя.
0: Не знаю, в музее белорусского побыта был поиск папоротки ветки.
2: Ты на ответ, пожалуйста. Пожалуйста.
0: Ну, прыгал я, конечно, не один раз, да, и замечательно снял себе волосяной покров на коленках.
2: А я расскажу, как надо правильно прыгать. Давай. Через костер. Вообще можно, по закону, я не знаю. Но когда огонь уже окончательно погаснет, нужно прыгать через угли.
0: Так
2: тогда
0: что прыгать?
2: Это безопасно будет.
0: Просто прошла и все.
2: Нет, я перепрыгивала. Там же желание надо загадывать. Это же
0: в прыжке
2: что?
0: Желание?
2: Это же древние вообще.
0: Слушайте, девчонки,
2: правила.
0: Вы меня удивили. Я в прыжке только одно делаю. Только бы не поджарить себе булочки. Все.
1: Летнее солнцестояние прошло вчера, а как отмечали этот праздник в Норвегии, я расскажу в этом выпуске.
0: Будем слушать.
3: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 23 до 25 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 23.
3: На Минской волне 19 часов. Новости.
1: Президент Беларуси подписал документ об изменении законов по вопросам дорожной деятельности. Документ направлен на создание современной правовой базы для обеспечения экономики и населения безопасными и надежными транспортными услугами. Вводится единый информационный фонд для сбора данных о строительстве и ремонте дорог. Закреплены принципы формирования сметной стоимости работ. Также уточнен регламент эксплуатации и проведения своевременной диагностики дорожного полотна. Беларусь и Сербия планируют подписать меморандум о сотрудничестве в социально-трудовой сфере. Документ готовят к подписанию по итогам встречи в Министерстве труда. Стороны наметили направление взаимодействия, а также было решено возобновить консультации по проекту соглашения о социальном обеспечении. Участники встречи подчеркнули важность сохранения исторической правды и дружеских связей между странами.
3: К новостям в мире.
1: Министерство финансов США выдало лицензию на операции с иранской нефтью. Разрешение действует 60 дней и касается добычи, поставок и продажи топлива. В свою очередь, Иран обязался обеспечить свободный транзит через Ормузский пролив и допустить инспекторов МАГАТЭ. Ранее Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании. Стороны также создали комитет для политического контроля за процессом. И к новостям в регионе. Более 95% продукции фермеров в Минской области приходится на растениеводство. Об этом рассказали в статистическом управлении Центрального региона. На начало года в области насчитывалось 972 хозяйства. Это на 13% больше, чем 5 лет назад. Объем производства овощей и картофеля увеличился. Фермеры собрали более 100 тысяч тонн овощей и почти 125 тысяч тонн картофеля. И в завершении выпуска: в Норвегии отметили летнее солнцестояние зажжением гигантского костра. В городе Олесун возвели 35-метровую конструкцию. Местные жители несколько недель вручную собирали пирамиду из деревянных поддонов. Ритуал символизирует победу света над тьмой. Подобные костры в Норвегии зажигают ежегодно в самый длинный день года. В этом году огонь достигал высоты примерно с 12-этажный дом.
3: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 80 копеек белорусских. На этом пока все. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
3: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Итак, снова в эфире «Как дома» шоу. И Вика Красовская сидит и улыбается, потому что она знает, что она сейчас задаст самый животрепещущий вопрос.
1: Володя, который час? Вот тебе сейчас я задам вопрос, если ты будешь так со мной разговаривать.
0: 19:11 студийные часы наши показывают.
1: Больше вопросов я к тебе не имею.
0: Спасибо.
1: Наши слушатели, знаешь, самые, мне кажется, сознательные.
0: Вот здесь соглашусь.
1: А знаете почему? Потому что мы задали вопрос в нашем инстаграм-аккаунте «Минская волна». Если не подписаны, обязательно это сделайте. Вы сортируете ли мусор? Ну, то есть пластик, бумага, стекло мы часто видим.
0: Да.
1: И все больше и больше в Минске.
0: Разноцветных мусорных контейнеров,
1: да,
0: правильно?
1: Да, появляется. Угу. Но, к сожалению, не все люди вот настолько осознанно подходят к этому вопросу.
0: А я забегу вперед, скажу о том, что многие люди, посмотревшие рекламу, которая вышла там год или два назад, угу, это твоя обязанность, а не енота, угу, а посчитали, что все-таки енот это все делает.
1: Ну, у каждого свой енот, понимаешь?
0: Да,
1: у каждого дома есть свой человек, который занимается этим вопросом. Всегда есть в семье и жаворонки, и совы. Всегда те, кто за сортировку мусора, и те, кому все равно. Но так или иначе, это проблема не только общества в целом, да, но это проблема иногда даже маленькой семьи. Потому
0: может
1: что
0: быть.
1: Ребенка ты еще можешь приучить, да, а взрослого человека, наверное, сложнее всего.
0: Ну, да.
1: Поэтому, друзья, мы решили задать вопрос.
0: Да, есть такое.
1: Сортируете ли вы мусор? Но я, опять же, забегая вперед и немножко вспоминая, что было раньше, наши бабушки, я помню, мыли пакеты из-под молока. Ты помнишь? Такие плотные пакеты были.
0: В каждом доме есть пакеты с пакетами.
1: У каждого есть пакетики, коробочки пластиковые, которые, вот, знаешь, банка из-под какого-нибудь майонеза большая. Думаешь, ну я потом туда ягоды сложу и заморожу.
0: Однозначно. Или оставшийся у тебя шашлык привезу, понимаешь, вот это вот именно в этой баночке.
1: В общем, друзья, задали мы действительно животрепещущую тему. Сортируете ли вы мусор и как вы относитесь к экологии, как вы ее сохраняете, какой вклад вы вносите? Я бы даже так задала вопрос. Есть ли у вас авоська, есть ли те сумки в машине, которые всегда лежат на заднем сидении, вы ими пользуетесь, а не покупаете сотый пакетик?
0: Да, или же наоборот, вы считаете, что это все просто трата времени, и это не такой вопрос, который, в принципе, должен беспокоить человека.
1: Проголосуйте в нашем инстаграм-аккаунте «Минская волна» в трете. Можете написать ваше мнение и что вы делаете. Может, какие-то лайфхаки пригодятся. Ну, а мы обязательно в этом часе озвучим. Это «Как дома» шоу, Володя Николаевич.
0: И Вика Красовская.
2: «Как дома» шоу на МВ-радио. Наши на «Минской волне».

0: Русское радио. Батл мнений.
1: Итак, ну что мы скажем? Скажем то, что действительно тема, которую мы подняли, является для многих, ну вот, больной, или, скажем так, чувствительно царапающие нервы.
2: Решила, что эта тема, знаешь, с одной стороны, мы готовы поднимать этот вопрос, сортируем ли мы мусор, да, или нет, за и против и так далее, но в целом, как всегда, у любой медали есть две стороны. И поскольку, ну, эта культура только-только зарождается, хотя уже на протяжении многих лет мы это все видим, все это происходит, но давайте будем честными, в первую очередь, сами с собой. Ну, не всегда есть возможность разделить мусор.
1: Правильно.
2: Не всегда мы можем, там же есть определенные правила, ты же знаешь,
1: да? Да, конечно.
2: Как разделять правильно мусор, и не каждая банка и бутылка может пойти в тот или иной контейнер.
1: Абсолютно верно.
2: А тратить на это свое собственное время, ну, у тебя не всегда есть желание даже.
1: Да, и возможность, в том-то и дело. Скинул в один пакет и вынес в мусоропровод.
2: Да.
1: Все.
2: Да, в общем, мы задали вопрос нашим слушателям в Инстаграме. 75% проголосовали, да, за, но есть мнение против, потому что, ну, вот, опять же, эти все вводные моменты,
1: которые я прочитал уже сообщение, которое мы очень скоро будем выводить в эфир, но просто действительно некоторые люди говорят о том, что даже сложность, ну, вот, поставить несколько ведер дома, да, это первое. Ну, нет места. Первое. Второе. Опять же, если ты будешь складировать мусор, это чревато. Чревато тем, даже если у тебя есть домашние животные, они стопудово туда полезут, понюхать чего-нибудь и еще что-нибудь. А какие-то могут появиться мошки, если долго в мусор не выбрасывать. А бывает так, что у тебя, ну, не полон пакет пластиковый, этих вот всяких баночек или там, или стекла, например.
2: Или
1: тоже.
2: Крышки, я знаю, отдельно собирают. Отдельно пластиковые крышки от пластиковых бутылок.
1: Да, абсолютно верно.
2: Разные,
1: да,
2: виды пластика,
1: да.
2: Я понимаю.
1: Но сейчас уже, я знаю, люди вот эти пластиковые крышки принимают даже за неплохую цену, потому что они делают для принтеров, значит, волокно. Для печати, 3D-печати.
2: Ну, это, кстати, 3D-принтер, это вообще супер удобно и современно. А как же сбор отдельных батареек?
1: О, вот с этим я сразу хочу сказать, что это самая опасная штука именно дома. Почему? Потому что не один раз видел, что попадали дети в больницу только из-за того, что попробовали батарейку.
2: Ну, выглядят-то они как игрушки.
1: В том-то и дело. И они, понимаешь, они такие яркие, что их нужно обязательно попробовать. Поэтому я сразу советую. Сменили батарейки в пульте, сразу несем куда? Да в любой магазин там есть прием батареек.
2: Да, вы
1: кинули туда,
2: внимание,
1: и все.
2: Да,
1: в больших
2: торговых
1: заметь, у нас центрах стоит уже даже пластиковое большое ведро, куда... Пожалуйста. Опустите старую батарейку сюда.
2: Да, это вообще очень круто. И ты знаешь, конечно, это правильно с точки зрения экологии, но это же все же и деньги. Давайте будем говорить о том, что...
1: Ну, честно, конечно, будем говорить.
2: Из,
1: да,
2: старых бутылок делают одежду.
1: Есть
2: это
1: такое.
2: Да, из макулатуры те самые коробки, которые можно потом опять переработать и использовать. А сама переработка, ну, все же требует меньше энергии и воды, чем производство с нуля.
1: Вот, знаешь, у нас... Вроде как бы уже построился или строится, да, новый перерабатывающий завод, вот этот вот мусора. Но, говоря про ту же самую Европу, вся Европа работает на несколько заводов, которые забирают все. То есть это дотации государственные, которые...
2: О, ну ты уже такие социальные темы. А ты...
1: Ну правда.
2: А ты
1: у нас...
2: вспомни,
1: да,
2: какие есть острова в Африке. Из мусора.
1: И в Японии.
2: И в Японии.
1: А, ну самая большая мусорная страна — это Индия.
2: И в Индии. Да,
1: вот,
2: и в Индии.
1: Вот что есть, то есть. Индия. Но сейчас давай так, по правде. Индия на втором месте. Знаешь почему?
2: Почему?
1: А совсем недавно Китай их переплюнул.
2: Ну,
1: он
2: Китай
1: забирает
2: найдет,
1: весь мировой мусор сейчас.
2: И перерабатывает, и потом
1: абсолютно
2: что-то из
1: верно
2: него делает.
1: Зажигалки или часы.
2: В общем, китайцы, как всегда, впереди планеты всей. Друзья, пишите ваше мнение за или против и переработки мусора. Как вы это делаете? Может, есть собственные какие-то лайфхаки?
1: Да, можно поделиться обязательно.
2: Особенно в маленьких квартирах.
1: Что вы делаете с пакетом, который купили в магазине, например?
2: Да, вот как вы. У меня, например,
1: или, может быть, у вас бумажный пакет.
2: У меня давно авоськи. Я давно ими пользуюсь.
1: У тебя тоже?
2: У меня, конечно. Мне, кстати, очень много даже этих авосик уже развелось.
1: Отлично. Это правильный подход к экологии.
2: 8029-1010-307. Пишите ваши сообщения.
0: Весело и шумно, как дома. Реклама.
3: У жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. Батл мнений.
1: Те, кто приезжает в нашу страну, в один голос говорят, что у нас чисто.
2: Мы чистые.
1: Да, у нас все красиво, чисто, и белорусы не сорят. И действительно, у нас есть чему поучиться у многих.
2: Это правда.
1: И аккуратно, и уютно. Но, друзья, это как бы культура, которая складывается годами, и мы приучаем этому своих детей. И решили задать вопрос нашим слушателям, а разделяете ли вы мусор? Как вы это делаете? Есть ли у вас какой-то собственный опыт, потому что нужно же совершенствоваться во всем, Володь.
2: Да, мы общаемся уже на протяжении получаса и говорим о том, что происходит и почему у нас действительно так чисто. Потому что все-таки мы привыкли к тому, что за нас никто ничего не сделает.
1: Никогда бумажку не выбросишь
2: вот
1: из окна
2: именно.
1: Машины. Никогда.
2: Абсолютно верно. И вот эта пепельница надо донести до урны.
1: Да.
2: Вот. А еще, знаешь, у меня к тебе вопрос. Знаешь, что такое фандомат?
1: Фандомат?
2: Да, фандомат.
1: Фондю готовит.
2: Нет, наоборот, он принимает пластиковые бутылки.
1: Вау,
2: да, фандомат. И еще, да, фандомат. И еще алюминиевые банки. И, кстати, мы уже такие в Минске, такие аппараты уже размещены в магазинах. И там можно получить бонусы за эти пластиковые бутылки.
1: То есть
2: бутылки.
1: Ты сдаешь пластиковую бутылку, а он
2: да.
1: тебе что дает? Скидки?
2: А он тебе дает, да, 10 фантиков, таких фандорков. Ну, ты зарегистрировал телефон, номер. Все, и тебе бонусы идут. А потом эти бонусы можно этими бонусами оплатить в магазине покупку.
1: То есть раньше мы в детстве мыли стеклянные бутылки, как стеклотару сдавали.
2: Да, сдавали стеклотару, да.
1: А теперь современные дети могут взять пластиковые бутылки.
2: Чистые, хорошие. Ну, то есть, скажем так, не сломанные, не там выгнутые или там расплавленные. Нет, просто вот выпил что-то там, какой-то там напиток, закрыл пробку и понес.
1: И выбросил. И тебе даю за это бонусы, которые ты можешь потратить в магазине.
2: Да, 10 бонусиков таких вот, которые,
1: приятно.
2: В принципе, на статье написано о том, что равняются 10 копейкам.
1: В общем, друзья, я считаю, это классное начало. Я думаю,
2: да.
1: что в каждом магазине должно такое появиться. Ну, или где-то в крупных районах Минска, чтобы...
2: Ну, уже можно, да, как-то на мусоре уже можно зарабатывать.
1: Вот так. Ну, вот сообщение, давай парочку
2: давай.
1: Прочитаем. Кто за, кто против. Так. Сообщение «за». Давай прочитаем.
2: Давай.
1: Елена написала: «Сортирую мусор уже 3 года. Сначала бесила, а сейчас на автомате. Купила узкие контейнеры, они отлично встали под раковину. Зато душа спокойна, что пластик не будет гнить на свалке 500 лет».
2: Ну да, вот тут Дмитрий написал, знаешь, он против. Он там говорит... Там черт ногу сломит в этих микроволновках. Это пластик можно даже сдавать. Даже сдавать нельзя. Вот стаканчик от кофе вообще не принимают. Ну, не скажите. Даже эти в фандоматах принимают, кстати, употребленную... короче говоря, есть пластиковые тарелки, есть пластиковые вилки, есть пластиковые стаканчики. Так вот эти фантоматы даже принимают их.
1: В общем,
2: так что, Дмитрий,
1: разобраться.
2: Пожалуйста, разберитесь просто с системой. Я понимаю, что вы против, у вас не хватает времени, как вы пишете, но все равно нужно, чтобы дома и выходя на улицу было чисто. А это значит, донеси до мусорки.
1: В общем, мы с тобой, да, такие осознанные, Володя.
2: Слушай, не знаю, я сейчас поправлю вот немножко вот причесочку, а то у меня так как-то корона зазвездилась.
1: Ну, я считаю, это круто.
2: Нет,
1: особенно эти, скажу, детям проще. Вот если люди постарше, наверное, как-то к этому относятся скептически и не понимают, как сортируется мусор, это нужно больше объяснять, доносить, то детям это легко объяснить. И на уроках сейчас объяснять, для чего синяя, зеленая и желтая мусорка.
2: Плюс, последнее время дети любят зарабатывать, знаешь, сдавать металлолом.
1: Вот, и металлолом.
2: Да.
1: Ну, это какой-то
2: я
1: новый
2: совсем
1: левел.
2: Недавно подслушал. Парни сидели, значит, это все к нашей теме.
1: Угу.
2: Сидят возле моего подъезда и такие: «Ну, знаешь, откуда у меня деньги?» Мороженое, знаешь, лежит, знаешь, откуда деньги, да. А я тут нашел пару железных ящиков и вот соседний сдал. И что? 3 рубля.
1: Ну, все, заработал. В общем, друзья, не все потеряно.
2: Это гордость, пойми. Он не взял у родителей, он заработал. Не украл нигде, он просто сделал правильно. Не было упаковано ничего, он просто отдал это на вчерчермет.
1: Ну, в общем, друзья, вот такая у нас сегодня была тема. Обсуждали мы раздельный выброс мусора, да?
2: Ну да, да.
1: Сортировку мусора. В общем, спасибо за ваше сообщение, спасибо за ваше участие. Мы с Володей скоро вернемся, расскажем, какая погода будет завтра в Минске и на территории нашей страны.
2: Надеюсь, порадуем.
0: Весело и шумно. дома.

0: погоде.
1: Ну что же, завтра, друзья, Белгидромет обещает теплую погоду. На территории нашей страны сохранятся дожди и грозы. Не забываем зонтики или дождевики. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 11-17, максимальная днем от 23 до 29 градусов тепла.
2: Теперь про Минск. У нас ночью плюс 12, плюс 14, северо-западный ветер, переменная облачность и без существенных осадков. Днем же ожидается 24-26 с плюсом, северо-западный ветер, переменная облачность и без существенных осадков.
1: А завтра уже вторник, совершенно другое настроение. Я считаю, в этот день недели нужно успеть все. И на работу сходить,
2: да,
1: и позагорать, и где-то под дождем промокнуть.
2: И послушать «Минскую волну», где будет с 17 часов «Как дома» шоу.
1: Володя Николайчик.
2: Вика Красовская.
1: Всем
2: до свидания.
1: Пока-пока.

0: на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
3: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
4: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
5: Истина в Минской правде.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Выбираем любимое.

Новое радио.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Ожидаются ливни и грозы. Ветер умеренный, при грозе порывистый до 22 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 16. Днем от 17 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Ожидаются ливни и грозы. Ветер умеренный, при грозе порывистый, до 22 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 16. Днем от 17 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Ожидаются ливни и грозы. Ветер умеренный, при грозе порывистый до 22 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 16. Днем от 17 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ Радио.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность. Ожидаются ливни и грозы. Ветер умеренный, при грозе порывистый до 22 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 16. Днем от 17 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио.